0: Вы помните, как все начиналось? Возвращение в прошлое – это не просто ностальгия или приятные воспоминания, пусть непростых, но славных дней. Подобное хорошо, если вы и ваши друзья вспоминаете свои подвиги и пережитые вами события. Но когда мы вглядываемся в историю, что сокрыто глубиной веков, то ищем ответы. Какой видели Церковь Христову люди, что шли за Спасителем, учились у Его ног, принимали хлеб из рук, в которых были раны от гвоздей? Сегодня в мире множество поместных общений и объединений с самыми замысловатыми обрядами и без таковых, с учениями, что порой противоречат Библии. В этом сонме, где все говорят о своей истинности и подлинности, есть необходимость заглянуть туда, где все начиналось, и научиться у тех, с кого начиналась Церковь Божия. Чем чаще мы обращаем свой взгляд на Писание и апостольский опыт, тем вернее будет наш курс. Мы люди, что через Библию смотрят одновременно и в прошлое, и в будущее, но только так и совершенствуется путь народа Божия. Дух Святой одинаково действует вчера, сегодня и, безусловно, завтра. Мы сработники Ему в благовестии и созидании Церкви. И поскольку среди первых христиан действовала особая сила и благодать Божия, их пример единства, молитвы, благовестия, послушания, жертвенности и общения также важен для нас, кто тоже водим Духом Христовым. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 июня, и наша тема сегодня – «Дружба с миром». Сегодня мы сосредоточимся на слове «дружба», и наше место Писания – послание Иакова 4:4, где Иаков пишет: «Разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Что ж, мы живем в мире, мы не можем отделиться от него. Так что же он имеет в виду, говоря о дружбе с миром? Слово «дружба» является греческим словом «филос», которое означает «любить». От него происходит слово «филема», что означает «целовать». И когда Иаков использует слово «дружба» в этом стихе, он говорит о верующих, которые раньше горели от любви к Иисусу. Они ходили в Божьей силе, но сейчас они вышли за пределы своих взаимоотношений со Христом. И они филема или филос, заигрывают с миром. Их внимание поглощено миром, и их посвящение разделилось между Христом и Святым Духом и этим миром. Они начали заигрывать с миром. Но Библия говорит, что это является серьезным нарушением. Не поступайте так. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, для кого поставляется первосвященник. Всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Послание к Евреям, 5 глава. Слово «первосвященник» говорит само за себя. Он не только первый, то есть самый святой в списке священников, но и единственный в таком сане. Между тем, он поставляется не для Бога, а для людей, если вы были внимательны. В этом состоит его служение Богу. Он святой, то есть отделенный, не от людей, а для людей отделенный, избираемый из людей и для людей. Я не ошибся, я не оговорился и я не заблуждаюсь, когда говорю, что в конфликте между Богом и народом священник должен основаться на стороне народа. В каждом гуманном обществе во время судебного процесса обязательно присутствует адвокат, чтобы защищать преступника. Судебный процесс – это своеобразный поединок между обвинением и оправданием. Самым ценным преимуществом первосвященника является его способность снисходить невежествующим и заблуждающим, как мы читали. Если вы помните эту историю, царь Давид лежал на земле 7 суток без еды, пытаясь умилостивить Бога, преградить путь его святому воздаянию. Однако ребенок, сын Давида, умер. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб, и пил». И сказал Давид: «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Вторая книга Царств, 12 глава. Да, дитя умерло. Это не вызывает у Давида ни вопросов, ни обиды. Бог справедлив. Однако Давид пытался собрать все, что имел, и приложить все старания, положить к трону судьи все свои усилия. Он не мылся, лежал, распластавшись на земле, не ел 7 суток, плакал, умилостивлял. Подумайте об этом. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Leasing» и «Intrigic Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Каждым сердцем, каждою душой.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 июня. Полное посвящение. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Первая книга Паралипоменон, 29.5. Христиане начинают представлять опасность для врага, когда полностью посвящают себя Богу, предоставляя себя в его полное распоряжение. Подобное посвящение означает, что мы без остатка вручаем себя Богу. Когда мы посвящаем себя Богу, Он имеет полное право вмешиваться в любую сферу нашей жизни. Если мы серьезно настроены и действительно хотим, чтобы Бог задействовал нас, мы должны спросить у себя, есть ли что-то в нашей жизни, что мы утаиваем от Него? Есть ли в нашем сердце уголки, куда мы не хотим его впускать? Есть ли у нас то, от чего нам трудно отказаться? Хорошо, Боже, ты можешь забирать все, кроме этого. Или «Нет-нет, Господь, я еще к этому не готов». Или «Боже, только не вмешивайся в эти отношения». Или «Господь, не проси меня отказываться от этого». Полностью посвятить себя Богу не означает сказать «Господь, я буду читать Библию каждый день, я буду учить отрывки из нее наизусть, я буду хранить Твое Слово в сердце и буду молиться большую часть дня, только не проси меня отказываться от моего излюбленного греха». Полное посвящение подразумевает, что вы говорите от всего сердца «Господь, я отдаю себя Тебе без остатка». Я вовсе не хочу сказать, что Бог заберет у нас все, что мы любим. Конечно же, Он не будет этого делать. Но все, что у нас есть, должно быть в Его полном распоряжении. Именно Он должен принимать решение о том, что полезно для нас, а что нет. Наша задача – всецело доверять Ему. Божье слово на сегодня. Предоставьте себя в полное распоряжение Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор церкви «Слово благодати» Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, многие люди ходят в церковь по разным причинам, но каков должен быть результат посещения церкви?
1: Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. В действительности, многие вещи становятся для нас настолько привычными, что мы часто теряем их смысл и сущность вообще, для чего они существуют в жизни. Если мы посмотрим на библейское учение, Библия говорит о том, что богослужение или посещение церкви играют чрезвычайно важную роль для христианина, для его жизни, для его отношений с Богом. Мы видим учение об этом как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Прежде всего, богослужение существует для того, чтобы человек мог уделить специальное время для предстояния перед Богом. Вот почему церковь или место богослужения – это прежде всего не место встречи с братьями и сестрами или с людьми, это место встречи с Богом. Конечно же, там есть место и для людей, там есть место и для служения. Но больше всего, важнее всего, когда вы идете на богослужение, это встретиться с Богом. Вот почему каждый раз, когда вы попадаете в церковь, поставьте перед собой цель – сфокусироваться на нем. Сфокусироваться на Создателе, на Боге Владыке Вселенной, на том, кто возлюбил нас так, что отдал Сына Своего. Сделайте сознательное усилие, чтобы ваши мысли не отвлекались на что-то постороннее. Песнопения, которые, в которых вы участвуете, или же молитвы общие, или же пасторская молитва, или же слушание Божьего Слова. Пусть они все направляют вас к осознанию того, что Бог здесь, что Бог говорит к вам. Когда это будет происходить, душа ваша будет очищаться. Душа будет переживать обновление. Душа будет соприкасаться с вечным. Она будет соприкасаться с самим Богом, который через Иисуса Христа открыл нам доступ к себе. Это невозможно переоценить. Это сверх-суперважный вопрос. Вопрос, который касается эффективности жизни каждого человека. Поэтому прежде всего богослужение – это место встречи с Богом. Вы можете измерить эффективность богослужения тем, вы были ли на встрече с Богом или не были. У вас был трепет в сердце, у вас была радость в сердце от встречи со Христом, у вас было вдохновение от соприкосновения с Его Словом. У вас было понимание того, что Он открывает вам что-то. Сам Он говорит к вашей душе. Он говорит к вам через истину Писания, через проповедника, который говорит. Вот это самое важное. Все остальное играет намного меньше, менее важную роль. Если это будет, если у вас будет соприкосновение со Христом, то вот тогда вы сможете иметь правильное соприкосновение с людьми, с Божьими детьми, с членами церкви, которые точно так же пришли для того, чтобы помолиться. Вот тогда вы будете иметь способность послужить им и принять их служение. Мы читаем об этом очень интересное место в послании к евреям. В 12 главе мы читаем такой торжественный призыв к осознанию важности нашего соприкосновения со Христом. Здесь написано следующее, 22 стих 12 глава. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». И дальше, посмотрите, подчеркивает 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог нас есть огонь поедающий». То есть вот это вот очень важная составляющая осознания Божьего величия. И нам нужно обновлять его постоянно. Это осознание – очень важная часть эффективной христианской жизни. И богослужение – это конкретное время и конкретное место для того, чтобы это происходило. Пользуйтесь этим временем, не теряйте этих возможностей. И тогда, если это происходит, тогда мы читаем в 13 главе, посмотрите, «Итак», это 15 стих, «Итак будем через Него», то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. То есть тогда, когда вы осознали Божье величие, тогда мы приносим Богу жертву хвалы, прославляя Его. Вы знаете, что песнопения сами по себе или словословие, если они не воодушевлены нашим восхищением и трепетом перед Богом, эти песнопения не являются жертвой хвалы. Жертва хвалы или плод уст, прославляющих Бога, имеет смысл только тогда, когда сердце прославляет Бога, когда сердце торжествует в нем, когда сердце, оно восхищается Богом, с величием которого оно соприкоснулось. Дальше после этого написано: не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. То есть это еще один элемент посещения церкви, когда мы благотворим, когда мы творим благо нашим присутствием, нашим отношением к людям, нашим уважением к ним, нашим служением, выраженным в самой разной форме, нашим материальным служением, посредством которого мы участвуем в жизни церкви. Конечно же, жертва общительности, когда мы взаимодействуем с другими братьями и сестрами, созидаем тело Христово, Его церковь. Помоги, Господь, чтобы каждый из нас был эффективным участником каждого богослужения для Его славы.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Христианские притчи. Твой крест. Одному человеку казалось, что он живет очень плохо. И пошел он однажды к Богу, рассказал о своих несчастьях и попросил у него: «Можно я выберу себе иной крест?» Посмотрел Бог на человека с улыбкой, завел его в хранилище, где были кресты, и говорит: «Выбирай». Зашел человек в хранилище, посмотрел и удивился: каких только здесь нет крестов, и маленькие, и большие, и средние, и тяжелые, и легкие. Долго ходил человек по хранилищу, выискивая самый малый и легкий крест, и, наконец, нашел маленький, легонький крестик, подошел к Богу и говорит: «Боже, можно мне взять этот?»
1: «Можно», — ответил Бог. «Это твой собственный и есть».

0: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: След из дыма. Кто из нас за рулем автомобиля не замечал тот дымный след, что оставляет за собой каждый участник движения? Иной след, выходя из выхлопной трубы, так щедро окучивает остальных, что даже блокировка всех окон и дверей, отключение вентиляции мало спасает. Так и в жизни мы оставляем след, и это не только малая колея, а еще и та атмосфера, что мы создаем вокруг себя. То ли это благоухание, то ли дым, от которого только кашель и слезы в глазах. Мы или приносим восхищенную радость, создавая вокруг себя радость общения, или пугаем едкими репликами всех окружающих. Дым оставляет след на тех, кто побывал в нем. Порой так трудно отделаться от запаха, что распространяет собой клеветник или злоречивый, или человек, что перестал регулярно принимать баню Слова Божьего. «Вы чисты, но не все», — сказал Христос, намекая на Иуду. Запах предателя самый печальный, в нем дыхание смерти. Апостол Павел пишет, что Церковь Христова есть его благоухание. Запах – это предупреждение, немая просьба обратить внимание на что-то важное. Запах или дым, издаваемый народом Божьим, это проповедь Евангелия словом и делом, отношением друг к другу. И для одних он сигнал ко спасению, к жизни, а другим – к смерти – потому так сильно им хочется подавить источник этого благоухания. Бог видит, что за след мы оставляем за собою. Он его обоняет и иной раз, позволяя нам проходить огненные испытания, дает и нам увидеть свой реальный след. Огонь испытывает не только на прочность, но и на запах, который не всегда благоухание.
2: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Божий суд. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Псалом 118, 102 стих. В большом камине мирно потрескивал огонь, навевая размышления, отложенные до лучших времен. Рядом с камином на высоких подушках сидел царь. Он был еще молод и полон сил, но уже стал легендарной личностью. Сам Бог называл его своим другом. Так говорили пророки и народная молва. Народ не чаял в нем души. Все любили героя. Не было на свете более отважного и справедливого, искреннего и дружелюбного царя. Царь вздохнул. Задумчиво пошевелил длинной палкой уголья. Неподалеку стоял воин-охранник, скорее порученец. Ни у кого и в мыслях не было напасть на того, кому Бог благоволит. В глазах юного солдата читались обожание и любовь. Трепет от особой чести иногда стоять рядом с господином. Да нет, не просто господином, лучшим другом для всех верных. За царя можно было смело отдавать жизнь, зная, что тот никогда этого не забудет. Вот недавно во дворце была свадьба. Один из его соратников и воинов, Урия Хитьянин, геройски погиб в жестокой битве, оставив в одночасье молодую жену. И быть ей одинокой в доме отца или выйти замуж за крестьянина в родной деревне. Но царь так почтил этого, даже не еврея, что забрал девушку во дворец и по милости своей женился на ней, увековечив имя погибшего. Подобная честь была пределом мечтаний любого воина древнего царства. Давид краем глаза наблюдал за охранником, легко читая его мысли. Народное обожание и поддержка всегда были с ним, но почему именно в последнее время они были так нужны? Любовь окружающих убаюкивала, успокаивая тревожные мысли, давала ощущение внутренней правоты. В углу на постаменте в удобном углублении стояла арфа, та самая, сделанная еще в юности в доме отца. Сколько песен она сыграла и в поле, и в сражениях, и во дворце. Лицо царя немного просветлело, но арфу брать он не стал. Петь не хотелось. Во дворе божественной скинии левиты круглые сутки хвалили Всевышнего. Царь лично писал хвалебные гимны, а вот ему самому что-то не пелось. Да и не спалось крепко. Виной всему была проблема, что родилась из минутной страсти Давида. Однажды он увидел прекрасную молодую женщину с крыши царского дома. Солнце не зашло, и девушка была во дворце, взволнованная от неожиданного приглашения, переданного торопливым посланником. А потом общение и ужин с самым известным мужчиной страны, незатейливые вопросы и... возвращение домой уже совсем глубокой ночью. Мужья в те времена подолгу уходили в военные походы, а царь был любезен, галантен и настойчив. Нельзя, наверное, строго винить Версавию. Очень уж особый был ухажер. Известие о своей беременности жена Урии Хитьянина прислала во дворец скоро. Теперь волновался царь. А вскоре Урия ехал домой с войны на аудиенцию и в небольшой отпуск.

где, как не дома, в постели с молодой женой должен был провести ночь, уставший от сражений солдат. Но надо же, он оказался невероятно предан не только царю, но и всем своим сослуживцам. Урий отказался спать дома, пока с победой не вернется назад. Опечаленный этим, царь составил новый и уже коварный план. Герой был послан в самую гущу сражения. План сработал. Версавия осталась вдовой. Не хотел Давид гибели своего друга, но, согрешив против него, уже не мог остановиться. Теперь противником Урии был не Давид, а грех Давида. Царь у камина поежился, будто и не согревало его заключенное в камин пламя. Может, это Богу было угодно забрать Урию? Почему Всевышний так легко дал ему погибнуть? Если Бог захотел бы, Урия в одиночку захватил бы весь вражеский город. Уж кому, как не Давиду, это было знать. Этот вопрос все чаще возникал в сердце, страшил немного, но Бог не отвечал. Все вокруг продолжали считать его самым замечательным правителем, и это утешало. Может, только Иав, смелый, преданный и чрезвычайно умный начальник войска, догадывался обо всем. Но Иав молчал. Он был настоящим солдатом. Царь смотрел на огонь, подступала грусть, ломило сердце, как простуда тела. Вдруг в коридоре раздались шаги. Кто-то шел без приглашения. Такое право было только у самых доверенных людей. Сзади раздался знакомый кашель. Давид повернулся. Давно он не видел Нафана, пророка и ученика великого Самуила. «Слышал, ты плохо спишь, царь?» Внимательно посмотрев на Давида, спросил пророк. «Я пришел рассказать тебе историю». «Она поможет мне заснуть?» Царь скептически усмехнулся. «Может быть». Пророк сел рядом. Развлечение казалось не лишним. Давид расположился удобнее, продолжая смотреть на огонь. Толкнул пару раз поленья. Огонь разгорелся, тепло наполнило комнату. И из уст пророка полился рассказ о бедняке с овечкой и жадном богаче, отобравшем ради прихоти безропотное существо у своего хозяина. Нафан был опытный рассказчик, и царь проникся историей. В Библии мы читаем. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Послание самого Бога звучало, как гром в большом зале дворца. Давид услышал правду, в которой нуждался давно, но не слышал, окруженный преданностью и восхищением. «Ты убил Урию!» Слова были жесткие, били больно и точно. Царь затрепетал. Совесть, рвавшая его изнутри, и речь пророка вдруг соединились. И он зарыдал, как ребенок. «Согрешил я пред Господом», слышалось сквозь слезы. Происходило очищение, и Бог сменил наказание, а пророк свой тон. «Эх, Давид, ты думал, что грешил тайно, что все сокрыл, ты обольстился. Ты давно не слышал врагов, а они не молчат, и твоим примером хулят Бога. Но Бог снимает с тебя грех, ты покаялся». Преступление, что совершил царь, не могло остаться без последствий. Давид это понимал, но наказание его не страшило. Он обрел то самое дорогое, что потерял безрассудно – мир с Богом. Пророк ушел. Камин догорал, а царь молился. Он многое хотел еще исповедать. А потом в руках оказалась арфа, и родилась новая песня о милости Божией и о прощенном грехе. Левитский хор теперь должен был каждый день петь ее у скинии. Песня стала народной. Что такое суд Божий? Нужно ли нам страшиться его судов? Думаю, ответ однозначен. Есть только один страшный суд, и он состоится в конце времен Великого Белого Престола. Оказавшийся на нем будет осужден навечно. Все остальное нам только ко благу. Любое обличение от Бога, любой разбор полетов пойдет на пользу, если сердце наше готово слушать, смиряться, признавать. Суд – это не казнь. На суде или в суде Духа Божьего мы можем разобраться со своими проблемами.
распутать клубки противоречий, поставить диагноз своим болезням, получить рецепт исцеления, помощь и новое видение. Здравый суд – это всегда дружеская, честная поддержка, слова правды, что, больно проникая, нежно удаляют проблемы. Быть честным и искренним перед Богом – значит любить Его суды. Бог говорит в наши сердца Духом Святым и через Слово, а решение принимаем мы. Решение в том, чтобы или принять Его правду и путь исцеления, или утверждать свое и заниматься самолечением. Отец наш Небесный желает нам добра и никогда не перестает любить. Будем помнить и размышлять об этом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укрепилась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы Петра. Картина создается при участии компании «Iconic Events Leasing» и «Intriguing Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы Петра Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 июня. Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Это слово является пророческим о рождении Иисуса Христа. Любопытен тот факт, что еще до рождения Христа уже было известно о его деятельности на этой земле – спасение человечества от грехов. Принимая Христа, люди сегодня думают, что нашли талисман счастья, богатства и успеха. Конечно, это возможно, однако первоочередная задача – спасение души. Ведь Христос пришел в мир – спасти людей от их грехов. Причина всех несчастий – грех. Он сегодня безраздельно властвует в мире и похищает здоровье, радость, мир, мудрость, имущество людей, словом, абсолютно все, оставляя человека ни с чем, одному умирать в грехах. Существует много реабилитационных центров, где врачи пытаются помочь людям освободиться от наркотиков, алкоголя и других зависимостей. Но поверьте, без Господа невозможно освободиться от пороков. Он заплатил своей кровью, вырвал нас из цепких лап наших собственных грехов. Возлюбленные, следуйте за Христом. Пусть в вашей жизни царствует Сын Божий, а это означает быть свободным от грехов. Аминь.
2: Радио Пилигрим.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного, кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг. Очи Господа охраняют знания, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть – уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда». Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни, не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их». Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Глава 5. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо то, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть». Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена... да боится своего мужа.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 10. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную мазь мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем, это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушит ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От тленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь. А за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Глава 11. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, — суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. Глава 12. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем». В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. «Суета, сует», — сказал Экклезиаст, — «все суета». Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклезиаст приискать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать – утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо».

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в гостях два замечательных человека, благовестника. Это Андрей Тарханов из церкви «Гора Сион». Здравствуйте!
3: Приветствую, приветствую!
2: И пастор церкви «Ковчег Откровения» Адыгея Владимир Гончаров. Здравствуйте!
4: Приветствую!
2: Как я уже сказала, это два человека, которые активно занимаются благовестием. Причем, я так понимаю, что благовестие у вас... как такое диаметрально противоположное, что ли? То есть Андрей занимается больше благовестием, таким активными проповедями на улицах, да, вы там разные форматы используете, угу. И искусство привлекаете. А Владимир, у вас такие больше близкие отношения, более спокойная проповедь конкретно для людей в домах престарелых, правильно понимаю?
4: Да.
2: Можете, пожалуйста, немного рассказать, вот как вы пришли к таким форматам благовестия? Андрей к своему и вот Владимир к своему.
3: Так, ну что, давайте я тогда стартану, да? Нормально будет?
2: Да, да.
4: Хорошо даже.
3: Ага, отлично, все, на разогрев тогда получается. А, вышло так, что в прошлом году в Перми, я смотрю, приехал один человек, тоже проповедует, и он через искусство, мы с ним познакомились, ну, вау, хорошая штука.
2: А через искусство это как?
3: А, через, сейчас, давайте я вот сейчас и к чему, как я подошел, как оно пошло. Я смотрю, говорю, слушай, ну... Он так выставил картины на набережной у нас в Перми, значит, колонку поставил и рассказывает о искусстве, о художниках, о красках. И потом это сводит в определенную, ну, картину, которая ему необходима, там, о нравственных вещах, к примеру, да? И потом о Боге тоже. И много народу стоит. И думаю, вот это да. Это же так замечательно, так можно охватить множество и потом дальше общаться. Я посмотрел, ну, конечно, я первый для себя приобрел картину, это... на библейскую тематику «Возвращение блудного сына Рембрандта». И вот я с ней где-то полгода ходил, это с прошлого года начал, и обратил внимание, что люди совершенно разного уровня образования, достатка стали обращаться, интересоваться, подходить. Вы, говорит, художник, я не художник, а чем занимаетесь? И вот так, на сегодняшний день я себе коллекцию приобрел уже порядка 6 картин, сделал специально советские картины еще, которые не относятся к религиозной какой-то тематике, но по, как сказать, когда рассказываю, я к этому подвожу, то есть интерпретирую, что помогает мне выстроить некую метафору. И вы знаете, самое удивительное, что люди ведь вместе молятся, мы прямо порой беремся за руки, и людям это интересно.
2: Даже неверующие?
3: Неверующие, мы берем, я говорю, давайте сейчас помолимся, и люди начинают молиться. Это удивительно. Это вот я через это... Это ко мне подходили ученые, гиды, учителя, сами же художники. То есть достигаешь тех категорий людей, которым, наверное, вот на улице они заняты. Ну, их вот на ходу не остановить, да? Вот одно дело, когда, ну, ты приходишь в общежитие, допустим, проповедуешь. Ну, ты понимаешь, что контингент людей, ну, в основном, ну, такого чуть-чуть, да? Вот типа, ну, может, кто-то выпивает, либо вот какой-то асоциальный образ жизни. А здесь совершенно другие люди.
2: И правда, люди стоят, им интересно. Вы сказали, прям собираются.
3: Собираются, да, собираются.
2: На лекцию про искусство.
3: Да, ну я не скажу, что я совсем там такой еще лекция, я вот в этом только развиваюсь, да. Я больше, наверное, их использую для интерпретации библейских историй, потом свожу, то, к чему я хочу подвести. Но оно помогает выстроить очень хорошую такую добрую платформу, когда человек сразу же не отвергает. То есть он... Через искусство, ты говоришь о художников, я говорю, искусство в массы это, чтобы люди ходили в художественные галереи, на выставки, в музеи и так далее.
2: А в момент, когда люди понимают, что вы проповедник и все это сводите к Христу, их это не пугает, не отталкивает?
3: Есть кого-то смущает, пугает, но тем не менее, общая концепция, ну так назовем, вот эта пирамидка такая, так скажем, уже... Меньше людей до конца не доходит, то есть уже более охват широкий получается, и человеку после этого сложно сказать, что «Ах, ты вот к чему нас решил подвести, какой ты этот жук хитрый». Они так не делают, в основном слушают.
2: Ну, это очень интересный формат проповеди. Мне даже самой захотелось послушать, как бы вы про картины рассказывали.
3: Слушайте, надо тогда, я здесь целую неделю буду.
2: Надо будет, чтобы вы принесли свою экспозицию, она у вас сейчас с собой?
3: Нет, надо было, кстати, можете додуматься, да.
2: Ничего, мы найдем в интернете, скачаем, и вы будете рассказывать, как вы на улице. Вообще, вот точно так же.
3: Отлично. Вот позавчера, допустим, проповедовали. Замечательно. И оно не вызывает никакой агрессии. Значит, проходят правоохранительные органы, ну, там, смотрят же за порядком, все. А вы что делаете? Я говорю, ну, а искусстве? Массы. Все, отлично, пожалуйста. То есть ты спокойно можешь говорить. Ты можешь, ну, доносить.
2: Так. Хорошо. Владимир, а расскажите, пожалуйста, как вы свой проект начинали? Сколько он уже длится, сколько там человек, и как возникла идея именно посещать дома престарелых, а почему именно эти заведения?
4: Ну, получается, нас пригласили в один проект сообщества деловых людей-христиан, и вместе с ними мы поехали по пансионатам. То есть одно из направлений были пансионаты, куда мы поехали, и там благовествовали, рассказывали о Христе тем, кто уже вот в годах. И получается, мы с ними поговорили, они примирились с Богом, какую-то статистику собрали. Ну, а после этого, когда уже приехали домой, и какое-то, ну, томление стало, что вот они родились свыше, вот они там находятся, а что дальше с ними? То есть как будто бы вот они родились и их оставили там в детдоме, ой, в детдоме, в роддоме. В роддоме оставили, что о них же нужно позаботиться, их нужно дальше кормить, молоком кормить, потом пищу, может быть, более твердую какую-то давать. Вот, и так мы приняли решение, поговорили, собрались, вот с кем ездили, кто-то еще присоединился, что давайте возьмем ответственность. Вот те дома, где мы были, вот эти пансионаты, еще раз позвоним, попросимся, может быть, какие-то новые, да, позвоним. Вот. Ну вот мы созвонились с новыми пансионатами и тем, где мы уже были, поехали туда. Вот. Приехали и поняли, что это востребовано, что люди нас ждут.
2: А я правильно понимаю, что это пансионаты, в которых люди не могут сами посещать церковь?
4: Да.
2: Чтобы зрители наши понимали. То есть они не могут прийти сами на служение, на собрание, и получается, после покаяния они как бы остаются в этом пансионате и больше никакого общения христианского не имеют.
4: Да, в большей степени так и выходит. Конечно, есть вероятность, что приедут родственники, заберут и отвезут куда-то в церковь на собрание. Но в большей степени, 99%, так оно и есть, что они там и находятся. Достаточно много лежачих, которые вообще не смогут ни встать, ни даже в коляску, чтобы в инвалидную их посадить, потому что, ну, расслабленные. Вот, поэтому, да.
2: А как это выглядит? То есть вы приезжаете, и я знаю, что, например, в местах, ну, в других социальных учреждениях есть специальные именно клубы, христианские клубы, и туда кто хочет, тот приходит. А ваше служение, оно такого не предполагает? То есть как это выглядит? Вот вы приезжаете, вы их собираете вместе, или вы ходите по палатам, как это все происходит?
4: Да, вот комбинированно получается, что те, кто может спуститься, ну, например, есть у них зал какая-то, или столовая, или зал актовые. Вот те, кто могут, кто ходит, их туда собирают. Вот мы с ними там общаемся, пытаемся их вытянуть на общие какие-то моменты, кто чем увлекается, кто что любит. И,
2: то есть вот, вы нацелены на такие долгосрочные отношения, вы с ними прям выстраиваете коммуникацию, нацеленную на будущее, что вы будете с ними дальше из месяца в месяц, года в год общаться?
4: Да, конечно, потому что, ну, ну, например, как я делаю, ну и тоже я знаю, что и с командой тоже некоторые делают, что мы каждого записываем. Как зовут, какие у него увлечения.
3: Кстати, да, я вчера это, Владимир, ну, были вместе, вот как-то, да, позвал, всех по именам помню. И людям это очень импонирует, это здорово.
4: Ну да, то есть, получается, я прихожу, я уже его называю по имени, отчеству, спрашиваю уже какие-то, ну, у меня есть уже, как это сказать, зацепки какие-то, любимое радио его, или что он был там коком на корабле.
2: Ого, интересно.
4: Да, или вот военный, или еще какие-то моменты в его жизни. Ну и вопросы я задаю такие, чтобы мне... Сейчас я собираю такую, как бы, как статистику, что чем больше всего они гордятся в жизни и о чем сожалеют. Что, как бы, мне интересно, вот на исходе жизни, ну, там, можно сказать, 80-90 лет людям, что, ну, то есть, какую-то квинтэссенцию провести их жизни и, ну, посмотрев на это, как бы для себя что-то взять.
2: А вы видите какую-то связь между тем, о чем сожалеют люди в общем, на излете своей жизни?
4: Да, я вижу, что в большей степени, что мало, мало времени своим близким уделяли. Это первое. Вот, ну, вчера мне человек заплакал, что я ему сказал, ну, что, чем гордиться? Он говорит, что я доверил свою жизнь Богу. Вот, я так, ну, хорошо. Я говорю, о чем сожалеете? Сожалею, что я не сделал это в детстве. И вот человеку 88 лет уже, и я вот на него, ну, смотрю и понимаю, что я здесь не зря. Что вот, как бы, его, он свой, итог своей жизни подвел вот к тому, что, слава Богу, что, ну, вот так вот моя жизнь заканчивается, что я ее доверил Богу. И печально, конечно, что это не сразу. Вот. И, ну да, ну есть разные моменты. Конечно, в этом возрасте уже когнитивные функции нарушены, и людям тяжело как-то, ну, в свою память там залезть, поэтому приходится как-то их к этому направлять. Там вспоминать, там, а помните свою бабушку? А помните там свою прабабушку, дедушку, то есть, и им самим, они уже сами прабабушки, прадедушки, и они ковыряются вот в своей памяти, чтобы вспомнить свою там бабушку или прабабушку. И я это делаю, ну, и мы делаем это для того, чтобы, потому что в большей степени вот даже дедушки, он, если ему 80 лет, там, а маме, ну, например, то бабушки, наверное, они жили еще при царской России, скорее всего, и молились. И что вот молились, и вот большинство говорили, да, конечно, моя бабушка за меня молилась. То есть я, ну, я как бы к этому подхожу, вот по молитве твоей бабушки я пришел к тебе, и, ну, вот так вот.
2: А как вы считаете, люди, у которых, как вы сами сказали, у некоторых могут быть нарушены когнитивные функции, как, насколько искреннее может быть их покаяние, если он уже, может быть, себя не может воспринимать или окружающий мир, как такого человека можно к покаянию подвести?
4: Да, как бы этот вопрос мы друг другу задавали, и, ну, вот как команды собирались, думали. И я понимаю, осознаю, что есть вероятность, что они это сделали автоматически, но в то же время я верю, что в духовном мире тоже что-то происходит, и, ну, Бог своих знает, и как-то дальше будет им открываться. И это также в моей жизни произошло. Сперва это было автоматически, а потом Бог меня начал вести, дальше открываться. И тогда уже пришло осознанное покаяние, пришло осознанное там решение. И я верю, что Бог может вот эту преграду расторгнуть в какой-то определенный момент, привести человека в чувство, как это вот про блудного сына написано, что пришел в себя. Вот, чтобы он пришел в себя, человек, осознал все, возвал Господу, и, ну, что-то начало происходить.
2: Слушайте, очень интересно. Я предлагаю нам сейчас сделать небольшую паузу на новости, и затем, друзья, мы к вам вернемся и продолжим разговор.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы Петра. Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы Петра Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Тарханов, благовестник из церкви Гора Сион, и пастор церкви Ковчег Откровения Адыгея Владимир Гончаров. И разговариваем мы на тему формы благовестия, кому и как мы говорим о Боге. Скажите, пожалуйста, лично у вас? Какой вот этот вот вечный двигатель, который заставляет вас служить и не уставать? Что вас вдохновляет больше всего?
3: Ага, да, я вот... Тот же ответ у меня всегда, соответственно, вот, потому что это когда я встретился со Христом, и вот в тот момент вот это вот, наверное, истина, вот такое рождение свыше в моем сознании, в сердце произошел небывалый переворот. Вот какой-то какое-то блаженство, какой-то радости, приобретение смысла жизни не только вот здесь, на земле, но я прямо увидел, что вот, ну, она реально есть, жизнь вечная, да, вот так сказать, не по словам, да.
2: Но это же ваша вот, жизнь вечная.
3: Да, и у меня вот это чувство к людям, да, вот то, что у меня внутри, я им хочу это передать, я думаю, что если они с этим встретятся, их жизнь изменится, и вот мной вот это движет.
2: А вам нравится наблюдать, как жизнь человека меняется?
3: Очень, мне вообще это очень нравится, очень-очень нравится. Это одно из самых великолепных, что может быть, это когда ты после каких-то длительных так общений дружишь, общаешься, ты встречаешь, и там тебе человек говорит, слушай, там, благодаря там, встрече с тобой, там, что-то в моей жизни начало меняться, изменилось вот это, то ты смотришь, он там, как-то есть уже такие вот с благовестия уже там кто-то замуж вышел, женился, и ты вот смотришь, что ты стал частью изменения, да, вот, ну, вот личности человека, что он со Христом начинает взаимоотношения, да, как-то двигаться. Поэтому
2: это... Вы можете сказать, что...
4: Вдохновляет это.
3: Да, очень-очень, это самое мощное.
2: Вы можете сказать, что это, ну, это можно назвать смыслом жизни?
3: Думаю, да. Думаю, вот какой-то как... Ну, вот для себя, как я определил, да, вот вы говорите, как какая-то миссия, будто бы вот... Ну, я, ну, прям нашел себя в этом. Вот увидел, вот... Да.
2: Владимир, а вот мне теперь интересно послушать ваш ответ, потому что вы работаете с другой категорией людей, вы работаете с людьми, которые уже находятся, как вы сами выразились, на исходе, и они, получается, находятся в той точке, где вот эта вся квинтэссенция прожитой им жизни, совершенных ими ошибок, может быть, каких-то выборов, которые они совершали, они как бы пожинают этот плод, получается. И, с одной стороны, мы, возможно, больше склонны сочувствовать молодым людям, которые еще не успели войти в эту жизнь, не успели наделать ошибок. Мы хотим их как-то направить, потому что мы видим у них перспективу. Но а вы идете к людям, у которых перспективы-то особой нет. В пансионате же обычно оказываются те, кто там, ну, и заканчивают свой путь. И как будто, не знаю, вот когда была музыкальная пауза, Андрей упомянул такую вещь, что часто мы хотим, когда проповедуем, людей в церковь привлечь, а вы же их не привлечете в церковь. То есть вы просто как будто в никуда тратите силы. Я не знаю, это, наверное, грубо будет так сказать. Но вот вас что вдохновляет? Почему вы идете именно к тем, от которых вы никакого не сможете получить, никакой обратной вот этой вот импульса не будет? То есть в церковь вы их не привлечете, жизнь их уже заканчивается, и их очень просто забыть.
4: У меня было время, пока Андрей говорил, чтобы я тоже обдумал, а что же меня вдохновляет. И вот как бы разные позиции, ну так, это. И все-таки, ну, пришел к тому, что Дух Святой мне и нам дает силы и благодати, чтобы идти. И я думаю, что блажение давать. И не то, что думаю, я вижу это в Писании, что сам Господь, наш Иисус, так делал. И понимая, что, ну, кстати, у нас есть и молодежь, ну, и детское служение, и молодежное служение. То есть так как у нас взгляд и видение, что мы церковь, семья, то есть сейчас мы просто как бы стали полноценной как будто бы семьей. Что были дети, подростки, молодежь, взрослые, а вот старшего поколения не хватало. Вот мы охватили этот, как бы, ну, чтобы церковь, семья была всех поколений. Так как у нас, ну, вот у нас была одна бабушка, но она вот недавно ушла в вечность, заботились о ней. Поэтому вот сейчас... мы как бы и не ожидаем этого, что ну, наполнится церковь, потому что я считаю, что церковь должна быть без стен и пробуждение без лиц, чтобы, ну и чем меньше мы ждем награды, за, вот, за благовестие, за свои там добрые дела, тем больше ее достойны. И поэтому делаем это просто потому, что призвал Господь нас и хотим это делать.
3: Я вот жду, жду, прямо награды жду.
4: Ну, каждый
3: я прямо это.
2: А вы сталкивались уже с тем, что ваши подопечные уходили?
4: Вечность?
2: Да.
4: Да, конечно. И с каждым разом, когда мы приезжаем, 2-3 человека уже ушли в вечность. Вот мы буквально вчера там были, и за это время 3 человека, ну, как минимум, как, которых я знаю, они ушли в вечность, и один из них ушел именно вчера. Вот в тот день, когда мы приехали, он был накрыт простыней и уже ожидал специализированных служб. Вот, и с одной стороны, где-то даже вот какая-то была и печаль, что, а с другой стороны, радость, что, ну, то есть, и эта радость основана на наших беседах до этого момента. Ну,
2: то есть, он покаявшийся.
4: Да, он примирялся с Богом, да, ну, не знаю, насколько там Бог сам видит. Там.
3: Вот, наверное, в этом и состоит, ну, одно дело, ну, начать и остановиться, да, а другое продолжать, и все равно же разные мысли будут, апокалипсис, куда, это вот внутренний такой стержень должна быть вера, что все-таки Бог милосердный, да, и как бы то ни было, они уходят в вечность.
2: Ну, если человек не покаялся, если вы видите, что нет того, кому вы проповедовали, а он не принимал, чувствуете ли вы в этот момент вину какую-то? Может быть, вы мало времени ему уделили, как вам кажется, возможно. Может быть, вы что-то не то сказали, что он не поверил. У вас есть какое-то ощущение своей ответственности за то, что человек не успел покаяться перед смертью? Или это не ваша вина, как вы думаете?
4: Я стараюсь максимально... Ну, чтоб не так, там, хочешь, не, нет, ну, примерно вот на человека, там, 30-40 минут.
2: Это очень много. Ну, то есть, я просто сравниваю, вот у вас, наверное, минута-две, да, на человека?
3: Нет, побольше, но в целом не 40, 40 это уже вот, это редкость получается у меня куда-то, мы вот поговорим, это, да...
4: Ну, здесь и на этом, чтобы не просто человека привести ко Христу, а, ну, и какое основное видение, чтобы познакомить человека с воскресшим Христом, а потом помочь встать под водительство Духа Святого. Вот. И для этого нужно же не просто как ну, какой-то... Как, какой-то формат, какой-то там 5 ступеней, 3, а ты просто беседуешь. Беседуешь с человеком и беседуешь о жизни, и охота увидеть сердце человека, понять, чем он жил, что его беспокоит, сейчас какие у него мысли. Вот. И потом уже на основании этой беседы ты приводишь, ну, говоришь человеку. Вот. И вот мы стараемся максимально попробовать подобрать какие-то ключи, какие-то моменты через, там, через детство, через профессию, через увлечение.
3: Получается, тогда это ты в этом должен деле, ну, становиться профессионалом, то есть развивать данное, ну, опыт, как, чтобы вот этого как раз не было.
2: Понимаете, это искусство общения с людьми?
3: Да, да, ну, чем больше, ты же, люди все разные, да, вот, и ты больше, ты уже подбираешь, чтобы более эффективно было. Вот оно в чем дело.
2: А скажите, а у вас есть вообще вот какое-то понимание того, что на нас лежит ответственность за спасение души человека? То есть, с одной стороны, вот я слышала, там у нас проповедник как-то в церкви рассказывал о том, как он проповедовал человеку, а потом ему Бог говорит, как-то раз съезди к нему, еще раз скажи ему обо мне. А он не захотел, не поехал. Mm-hmm. И спустя время он узнает, что этот человек умер, и получается умер, ну, он не видел, покаялся этот человек или нет, и этот проповедник себя винил потом за это, он говорит, если этот человек погиб, то я не то что способствовал этому, а как будто бы был в этом виноват. И мне вот здесь интересно, а несем ли мы такую ответственность перед Богом? Может ли из-за нас погибнуть человек? Из-за нашего недосмотра? Из-за нашей какой-то лени? То есть здесь есть наша все-таки ответственность? Или Бог все равно оставляет человеку шанс, и чтобы мы не натворили со своей стороны, Бог всегда даст человеку возможность покаяться?
4: Ну вот я вообще сторонник во всем баланса, И в этом тоже смысле баланс, что и мы ответственны, и в то же время вверяем человека в... Ну, чтобы Дух Святой сам действовал, чтобы сам все совершал и делал в его жизни, обстоятельства как-то, ситуации подстраивал. Но себя с этого, ну, из этой, так сказать...
6: Ну, прям закопать себя.
4: Из этого, то есть вырывать, думаю, не надо. В какой-то степени мы ответственны. Ответственный, тем более, если нас побуждает, мы чувствуем, что нас побуждает Дух Святой, позвонить этому человеку, еще раз приехать. Я думаю, надо это сделать. И потом, конечно, есть какое-то и беспокойство, и какое-то, как это, тоска, наверное, потому что ты что-то не доделал.
6: Ну вот у меня лично было, были такие ощущения, но я как-то себя, ну, не было такого, чтобы корил, что-то не сделал. Я вот тоже вот за такой баланс...
4: Ну, вины нету,
6: Бог,
4: да.
6: Бог делает, ну, и ты такой... Ну, вот, да, я просто на будущее, так, надо быть более, ну, тогда ответственность. То есть это, наоборот, во мне рождает ответственность, а не чувство вины.
2: А не было разве такого, что вот я стратил? Вы вообще как чувствуете голос Бога, что он говорит, там, подойди к этому человеку, бывает такое? Или сделай вот это, вы чувствуете его вот настолько тонко? И бывает ли такое, что вы его не слушаетесь? Как это ощущается?
6: Да, такое бывает, а вот как ощущается, бывает, знаете как, иногда, может быть, даже со стороны, не то что вот, ну, вот про себя такой, будто бы грубый, а я понимаю, вот сейчас он недозрел человек, ну, нету смысла с ним разговаривать, и я вот как, с какой-то опытностью стал, вот и раньше я ко всем подходил, да, ну, там прям проповедовал, время, там как-то уделяешь, а потом думаю, ну, у меня же есть какой-то... Ну, человеческий ресурс, какие-то силы. Я вот сейчас на этом человеке растрачу все. А когда надо будет как раз, ну, Господь, так сказать, призовет, скажет, ну, вот подойди к этому человеку, так назовем, да, а ты уже физически-то...
2: Разметал бисер перед свиньей.
6: Ну, такой тоже такая...
2: Ну, да, жесткая фразочка.
6: Я сразу же... Фантазия работает, человек такой пятачок, ушки, такой ха-ха-ха. Посмеялся над тобой, будто бы так, знаете. Нет, ну, вот сложно, наверное, вот это чувство передать. Вот у меня какая-то есть будто бы внутри какая-то вот, знаете, кристальное понимание становится. Вот так надо делать. А когда что-то я будто бы как-то смутно, ну, вижу какой-то туман в голове. Ну, это вот по ощущениям я на них, да, вот, ну, вот заметил, вот так ориентируюсь, и оно происходит. Поэтому думаю, что... Тоже надо быть в этом в плане, ну, очень чувствительным, mm-hmm. чтобы не растратить время просто впустую. Такое бывало. Вот, кстати, недовольный, вот здесь я уходил, бывало.
2: Что вы не растратили
6: да.
2: время?
6: А что, вот просто потратил время, у вас
2: вот,
6: вообще
2: кстати,
6: ни
2: у меня
6: о чем.
2: По этому прям... поводу прям вопрос есть, подождите секунду. Потому что, и знаете, вот есть люди, которые ходят с микрофонами по улице, и у людей вопрос всякие задают. Mm-hmm. Вот. И я что-то читала такое мнение в интернете, что на самом деле люди, которые останавливаются, чтобы с ними поболтать, это обычно какие-то странные личности почему-то попадаются. И связано это с тем, что люди, ну, адекватные, они просто по делам идут, они просто не останавливаются балакать. А вот те, которые потрындеть, это как раз-таки вот эти вот как раз ребята, которым заняться нечем, они хотят все рассказать тебе, что они знают, и вот как раз эти люди останавливаются интервью давать, с проповедниками
6: да,
2: общаться. Да,
6: да?
2: Это правда?
6: Это правда. Есть. Я даже вам больше скажу. Ты думаешь, как сейчас эту тему спрыгнуть вообще?
4: Просто сказать, да, извините, до свидания, время пить чай, у меня там это, таблетки принимать или еще. Ты сам уже думаешь, как вообще вот уйти от этого.
2: То есть они, вы подошли проповедовать, они вас сцепились?
6: А они тебя уже наоборот, да, и они тебя начинают с младенчества там или с Римской империи и до
2: космоса. А какой самый странный персонаж, который вам попадался? Был такой?
6: Да вот, у вас вчера мы на улице это проповедовали через искусство, но ребята стоят, я им разговариваю, мы там все, ну, переводим, молимся, и просто чуть такое. Сегодня там праздник, а архистра Тига там этого, и там и Рафаила, и Рагуила вспомнил, и всех, и он всю мне толпу просто разогнал, и в конце мне, дай 20 рублей. Я думаю, вот вообще просто, а я чуть-чуть возмутился внутри, всего доброго, до свидания, и вот. Ну, я честно, я развернулся и все уже
3: собирать картины мне надо было. Просто вот он такая вишенка на торт не очень упала. Это большинство, я, да, да, есть такое, Аля, я согласен. Таким людям главное ничего не давать говорить. Вот, вот, кстати, в Благовестии обычно еще как бывает, вот ошибку делают. Проповедник, он сам все та-та-та-та-та-та-та и не дает человеку говорить. Вот у меня очень такой случай был в поезде, помню. Мне мужчина задавал вопрос, я думаю, как-то он мне с подколами, вроде он и Библию знает. И потом он мне говорит, слушай, у меня родственники, говорит, и, ну, они, говорит, верующие, и говорит, вот ты мне, говорит, Христа явил, ну, так, да, не совсем точно так сказал, как бы я уже так это, саму, да, вот это все вместе. Говорит, ты первый, кто меня выслушал. Просто что я хочу, какие у меня мысли, мы с тобой разговариваем. Мне обычно все просто хотели вталдычить, вот так вот, ну, тук-тук-тук-тук-тук-тук говорить. И вот как раз беда проповедников в том, что они все хотят сразу же в этом. И не слушают человека. Не слушают человека. А вот с такими людьми как раз не надо говорить, давай быстрее, быстрее, быстрее накидать, накидать и убежать.
2: А какая из форм благовестия, по вашему мнению, самая эффективная?
3: Ну, вот я все-таки как-то прихожу, вот мне все благовестие подвигает к тому, что получать ну, вот, образование, вот это, да, я сейчас, ну, вообще в этом году, надеюсь, получится. Я в том году хотел пройти курсы, может, и получить там учебу на искусствоведа.
2: Погодите, искусствоведы это для того, чтобы...
3: Да, да, да, то есть я рассматриваю это следующее. Да, да, вообще через искусство, типа какого-то гида, может быть, еще что-то. Я стал вообще в последнее время... Вот, наверное, вот год уже будет, вот как я начал. Я по городам, получается, езжу, я посещаю различные музеи, выставки, стараюсь в каком-то городе 1-2 зайти. Вот сейчас сегодня понедельник, ничего не работает. Вот, ну, на неделю, я скажу, в Краснодаре еще куда-то. В прошлый раз я был на японской какой-то выставке картин, значит, художника. Выставлялся в Краснодаре, вот когда я в марте был. Я, да... Я вот в этом плане прямо очень хочу развиваться, потому что можно через это заходить в какие-то ну, придомовые там ТОС, я забыл, как эта аббревиатура расшифровывается, это где люди собираются, общественники, да, и там, ну, проводят, может быть, какие-то мероприятия, еще что-то. Можно в библиотеках говорить, да. Я прямо это вот, вот через искусство я прямо для себя это готовлю, вот такой, ну, добрый инструмент, которым я буду пользоваться. Ну, сколько Господь даст прожить, я думаю, жить очень охота, надеюсь, Господи даст очень много, я буду прямо использовать этот инструмент и хочу его использовать максимально профессионально, так сказать. Так как я вот заметил, вот, ну вот, знаете, ну, в большинстве случаев, ну, вот какая-то вот, как вы сказали, люди странные, они готовы слушать, а и такие не странные, ну, назовем интеллигенции, они все по делам идут, и вот я на них очень сильно прямо нацелен. Просто достигнуть вот этого, чтобы им проповедовать. Потому что я заметил, что дефицит благовестников именно в том, что очень все учатся легко проповедовать странным, а вот именно людям образованным, с кем можно, да, вот на чем-то сойтись, это уже совершенно другой уровень. Я вот, вот это
4: благовестие. Для этого там уже апологетика нужна.
3: Ну, не, может быть, даже не апологетика, просто люди вообще любят, вообще... Само творчество, искусство соприкасается. Я книги различные читаю, да. Или, допустим, сейчас я, знаете, как использую. Может, это уже, ну, не относится к картинам, еще как-то. А, допустим, вот у нас все-таки культура, и мы смотрим, сами купола проповедуют, да, все равно имя Христа, оно звучит, ну, ну, у русских, да, вот все равно и в церкви что-то отпевание или еще где-то. Даже просто вот там, допустим, сейчас я тут прослушал историю, как Иоанн Златоуст. Да, откуда, как он вышел, да, кто у него был наставник и все остальное, да.
2: Там. В общем, через конкретные истории, истории, через какие-то идеи, людям лучше всего заходит.
3: Вообще, да, да, очень хорошо заходит. И плюс я заметил, так как я еще, ну, в страничку там веду, да, как-то стараюсь освещать свою жизнь, я вот даже смотрю, уже стали появляться ребята, которые тоже стали, увидели и стали... Ну, проповедую через искусство, через картины. Они говорят, слушай, Андрей, совершенно другой уровень, совершенно другие люди. Ну, мы и так не оставляем, да? Ну, охота вот, вот это благовестие поднять совершенно другой уровень. Я всегда говорю, нужно самообразование. Но если ты никуда-то не пойдешь учиться, ты сам всегда образовывайся. Вот про что брат Владимир, да, говорил. То есть вот он, ну, как достичь людей? Он вот постоянно вот ходить в пансионат, ты уже наработки, ты узнаешь, все равно есть определенные, да, какие-то боли, какие-то моменты, и ты думаешь, как максимально охватить?
4: Ну, потому что, в общем-то, взгляд такой, что модель и принцип даже, так сказать, Христа. Это ученичество.
6: Да.
4: Поэтому я смотрю, вот, что на ученичество и от сердца к сердцу и посвящение человеку. Если мы берем количество, ну, то есть смотря на что мы смотрим, на количество или на качество. Если на качество, то вот именно ученичество. Посвятить человеку, ну, у нас даже такой как бы взгляд, что вот посвятить, взять одного человека и посвятить ему год. Mm-hmm. Год своего времени одному человеку. И казалось бы, что такое один человек? Это как бы 7 миллиардов. На, mm-hmm. там 8 уже почти скоро будет, 8 миллиардов человек на Земле и один человек. Что это может быть, ну, как это может повлиять, как капля в море? Но если мы берем ну, принцип прогрессии, вот mm-hmm. Я, например, беру Андрея, посвящаю ему год, нас через год уже двое, через 2 года четверо, через 3 – 8. То есть и вот так вот брать прогрессию, вот сколько лет надо, чтобы, ну, если идеальные да. взять, там, не, это понятно, что это как будто бы утопия, но если идеальные взять, что вот, вот такой вот принцип, то сколько лет понадобится, чтобы весь мир был с Господом?
6: Кстати, вот ты говоришь, сказал слово утопия, вот Билли Грэм спрашивали как-то время, и он так ответил, я бы, говорит, взял бы несколько человек и посвятил бы им очень большое время. И мы, в принципе, я вот читаю Евангелие, вижу евангелизационную стратегию Иисуса Христа. Он посвящал время, да, всем вроде бы, но был определенный круг лиц, с кем он, ну, да, вот 12, да, допустим, он с ними очень...
4: Ну, вот, короче, закончу мысль, да. Если вот эту прогрессию использовать, всего 33 года. 33 года, 8 миллиардов человек.
6: Есть, yes, все, берем. Дело, ну так это, да.
4: Ну, это, конечно, звучит...
6: Звучит вообще так, здорово, да-да.
4: Грандиозно, но...
6: это звучит да. здорово. Это вот это мышление, это вот, говорю, через искусство, я думаю, так, как я могу... У меня как к этому-то еще все пришло? Я думаю, так, иду, с кем-то проповедую, знакомлюсь, на ходу останавливаю. А как всех собрать? И вот как раз увидел инструмент через искусство. Ну, я, кстати, я Басни Крылова, сейчас я планирую где-нибудь площадочку, какую-то кафешечку снять. Ну, вот, ну, просто идею накидываю, да, вот, может, это вот радио слушает. А, ну, не может быть, кто-то слушает.
2: Надеемся, что кто-то слушает.
6: Здесь есть кто? Привет. И, то есть, ну, я вот, значит, вот такой творческий вечер, Басин Крылова. Крылов, верующий человек был, вообще люди искусства в прошлых столетиях были, и они принесли много, и в всех его баснях все зверушки, все остальное, это человеческие пороки. И потом, соответственно, о Христе говорить. То есть я вот такой, я прямо сейчас в кафешечке смотрю, да, допустим, у себя в Перми хочу этого попробовать сделать. Знаете, есть как, ну, там, в какой-нибудь кафе, может, как, ну, как музыкальный угол, да, какой-то вот есть, да, там, с поводом музыканты могут или еще что-то, и вот, ну, вот
2: вы очень изобретательны в своих местах благовестия. Стараюсь, это стараюсь. Очень круто. Мне очень нравится ваш принцип, то, что вы говорите, если вы решили благовествовать, то уже делайте так качественно, получайте самообразование, стремитесь да, к совершенству, да. Потому что даже в Библии написано, все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Поэтому это на самом деле здорово. А мне еще вот что хочется затронуть, как благовестие меняет самого благовестия, как служение меняет людей. Потому что я заметила, что вот приглашаю благовестников на радио, а они все чем-то похожи.
6: Да, а вы знаете, сейчас можно я да, скажу конечно. Это? Я только что об этом думал, еще думал сказать, и вы вопрос как раз, Аля, задаете. Я же не первый раз, да, вот получается, вот мы сколько года, 3 знакомы, и вот 3, я помню, вот первый эфир, я вообще начал просто проповедовать. Сейчас, знаете, уже до чего дошел, свобод, уже приглашают, я провожу семинары по благовестию для того, чтобы, ну, то есть побудить людей к благовестию, и вот этим, вот в этом меняет мне, знаете, как увидел, Бог, Он у нас творец, Он всегда что-то вот так создает, что-то идет, и ты становишься таким творческим человеком. Ну, вот реально тебе охота вот развиваться, как бы всегда вот в какой-то прогрессии меня вот оно вот меняет в форму, знаете, я более такой, вот будто бы я вернулся, я в детстве такой познавательный был, куда-то залезть, что-то посмотреть, а потом, когда вырос, ну, в какой-то, у меня будто бы вот эта авантюра какая-то, вот это дух приключений, Киплинга вот это, да, Майн Рид, вот это прошло, а сейчас оно прямо есть, вот оно меня вот так меняет. Я не буду что-то за что-то новое взяться, за что-то попробовать. Там, я не знаю, сейчас там с байкерами знакомлюсь, там думал, что на мотоцикле даже прокачусь.
2: Здорово.
6: Но это вот чисто как внутреннее, да, человека, то есть.
2: Я бы хотела после музыкальной паузы еще послушать ответ Владимира на этот вопрос. Друзья, сейчас небольшой перерыв.

В тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами, и давайте продолжим нашу тему. Владимир, помните, у нас какой вопрос был? Какой у нас вопрос был?
2: А у нас был вопрос, как благовестие меняет самого благовестника.
3: Да, вот сидел, думал, и, в общем-то, наверное, надо какие-то, ну, две точки взять, начало и, ну, скажем, сейчас, и тогда сравнить и понять. Вот, И вот, думаю об этом, думаю, наверное, как, вот, больше возрастает чувство вот, сострадания. И я, у меня как маркер, это моя жена, у нее развито чувство эмпатии сильно, и она как будто вот в тело человека, с кем она общается, у кого какая-то страдание, боль, как бы, и как будто она сама это все чувствует, переживает. Вот, и, ну, я более, как бы, такой, не знаю даже, как это сказать, более серьезный такой, как бы, это, но сейчас я чувствую, вот, в общении с, неся благовестие, общаясь с людьми, понимаю, что у меня вот это чувство сострадания, чувство эмпатии, когда ты начинаешь, как бы, ну, вот, сердца сливаются, вот начинаешь больше чувствовать человека. Не просто его историю, прочитать книгу, а вот именно погрузиться в этого, ну, в жизнь человека. И как будто на себе прочувствовать, как будто ты сам вот раньше в детстве, помню, ну, не знаю, читаешь книгу, и ты как будто бы погружаешься в эту книгу, там становишься героем этим, там видишь это все, как это все происходит, как ты куда-то идешь, там куда-то падаешь в яму, там забираешься. Вот, и все

0: ты переживаешь, и вот, вот это вот, вот во мне вот именно возрастает.
1: Как вы считаете, вот это чувство эмпатии, любви к людям и глубокого сопереживания, это именно тот подход, который нам Христос заповедал в Благовестии? Потому что я знаю, что люди некоторые говорят, что нужно, когда служишь людям, дистанцироваться от них. Обычно я это слышу от тех, кто служит в социальных учреждениях. Врачи, воспитатели, ну, те, кто служит, например, тяжелобольным детям, мне говорят, если не будешь дистанцироваться от этих проблем, очень быстро выгоришь, не сможешь. То есть как будто бы наоборот, чем ближе ты служишь с людьми, тем больше ты от них отдаляешься. А вы говорите прямо противоположные вещи.
0: Да, потому что это светский взгляд. Светский взгляд, тебе некуда это, некому отдать потом. Но мы отдаем Христу. То есть то, что ты принимаешь, то, что ты в себя вбираешь, потом просто это отдаешь Христу, и ты становишься как каким-то резервуаром, который постоянно обновляется. Бог тебя наполняет Духом Святым, ты это передаешь людям, забираешь от них, отдаешь Богу. И ну, вот какой-то вот этот происходит, как это назвать, рециркуляция в тебе, то есть ты от Бога отдаешь людям, люди тебе, ты Богу. И поэтому ты постоянно обновляешься. Если этого нету, тогда да, это проблема, и ты когда-то взорвешься, ты будешь наполняться, наполняться. И...
1: Вы не взрывались никогда?
0: Не было, не было. Где-то может быть какая-то усталость, какое-то там напряжение, но чтобы вот какой-то перебор эмоциональный, какой-то там взрыв, такого не было. Ну и, надеюсь, не будет. Если это произойдет, значит, я буду понимать, что есть какая-то проблема у меня в взаимоотношениях с Богом.
1: Андрей, а вы?
2: Взрывался.
1: Взрывались?
2: Я даже сейчас страшную историю расскажу. Так, есть чуть время, да? Ну, мне один... Я парню помогал, мне там написывал, в общем. И вот сейчас расскажу. Он мне пишет там, ну, в соцсетях. Я говорю, что тебе надо, сейчас я приеду, давай поговорим, ты скажи, что тебе надо от меня вообще, это, что случилось. И как раз мне один брат пишет, Андрей, ты, смотрю, это, ну, в Перми дома, давай по благовествуем, я давай. Я говорю, на машине, да, поехали, до парня только, говорю, доедем, сейчас мне с ним поговорить надо и пойдем благовествовать. Ну, я к парню к этому подхожу, разговариваю, говорю, ну, зачем ты мне, говорю, пишешь, зачем, ты вообще, зачем ты это все делаешь? Он мне как с правой руки на по лицу, но я смотрю на него, и как ему, на тоже, на ему, на, и он упал, лежит. Тот выбегает, я на того смотрю, вот поблаговествовали, да, мы? А он-то меня ведь со стороны-то с такой знал, и парень лежит, все, а я получилось так ударил, что его вырубил. И он, знаете, встает, у него тут такие синяки, и он такой, на видео все снимает, сейчас все узнают, кто ты такой. И прям такой зловещий смех у него, знаете, просто-напросто. Но в итоге потом... Через несколько месяцев мне звонит, мне говорит, папа умирает, Андрей, что делать, как помолиться? То есть, ну, на общении, в общем. Поэтому было, бывает у благовестников такое.
1: Какая-то, как true crime какой-то.
2: Нет, бывало, да.
1: А он выложил это видео, он что, шантажировать вас хотел?
2: Нет, там долго объяснять, меня нечем шантажировать. Ну, просто, знаете, безумие какое-то пишешь, а я такой человек, мне будто бы всегда я... Редко, когда не отвечаю кому-то, ну, просто игнорирую, но у меня какое-то всегда чувство, раз написали, надо, ну, ответить какое-то вот это. Говорю, это переписывается долго, давай встретимся, что ты от меня хочешь, говорю, что ты от меня хочешь? Он мне как, ну, я даже это, вот, но в тот момент, знаете, вот, внутренне я понял, что, ну, да.
1: А вы не думали, типа, есть же место писания, подставьте вторую щеку, все дела?
2: Нет, нет, вот, и вот когда эту историю рассказываю, мне все говорят, я говорю, давай, вот, случится. Ну, посмотрим, что ты будешь делать. Я говорю, вот именно в этой ситуации, да, вот именно в таком, я еще не дорос. Каких-то, да, я могу подставить, это, допустим, когда, ну, оскорблять начинают или еще что-то, я, да, но вот с рукоприкладством у меня вот сработало на автомате. В тот момент я подумал, ну, если я бы более в себе уверенный был бы, ну, у меня инстинкт, это, я не знал, что дальше, потому что нож достанет или еще что-то, понимаете, да, сработает. Mm-hmm. Это история вот была, вот сейчас быстренько. Я проповедовал, и мужик пистолет достал. Говорит, что ты от меня? Ну, как бы я говорю, столько злости у вас, пусть Бог наполнит ваше сердце любовью. Он достает пистолет, а я же не знаю, настоящий он, зажигалка или ну, травмат какой-то. Встает, не упирается. Ну-ка, повтори, что сказал. Я говорю, столько злости у вас, боли, пусть Бог наполнит вас своей любовью. И он разрыдался. И такие тоже случаи бывали. Поэтому благовестие, оно всегда тебе куда-то...
1: Хорошо, мы всех напугали.
2: Нет, я не то, что... Я к тому, что оно бывает. Вот такое происходит. Я думаю, когда все говорят, вот я там...
1: Хорошо, а если вот к вам подойдет человек и спросит, а вот я хочу начать двигаться, вот как двигаетесь вы, тоже благовествовать, с чего мне стоит начать? С молитвенной комнаты, или, может быть, с курсов по ораторскому мастерству, или с чего начинать человеку, который не умеет благовествовать, может, он боится, он, может быть, интроверт, зажатый, а благовествовать хочет, вот что ему делать?
2: Да не знаю, хотя бы просто возьмите газету и начните газеты вручать, а потом уже само все пойдет. Ну, я думаю, с этого, вот, хотя многие говорят, что вы там газеты раздают, просто с этого начните. Я даже знаю, что люди даже боятся что-то кому-то передать, ну,
1: а бывают люди, которые вообще не подходят для благовестия?
2: Я думаю, что вот как бы так посмотреть, будто бы да, но каждый должен проповедовать. Я думаю, что тут надо разграничивать, там есть как евангелист, как благовестник. Ну, в целом, я думаю, все должны. Я вот как раз настроен и нацелен на то, и вижу, что сейчас происходит, ну вот, будто бы благовестника вычисляют таким образом, а, он хорошо говорит, он там продажник, допустим, у него есть какой-то опыт общения.
1: Есть харизма определенная.
2: Да, да, все, это точно благовестник. Тогда мы не оставляем другим место благовествовать, если в такой тенденции идем. Я думаю, каждый должен быть. Просто необходимо подсказать, необходимо научить, и у каждого есть свой подход, свой инструмент. Допустим, вот, ну, Владимир, да, вот он может достигать вот людей старшего поколения. Мне, допустим, с ними сложновато. То есть я поговорил, я могу в действительности, да, поговорить, но дальше, я как бы рассматриваю человека, я быстро отстыну от этого. Я вот именно все должен настать, и он должен стать таким же, как
1: хорошо,
2: я.
1: Ну, то есть у вас принцип just do it. То есть если хочешь благовествовать, просто иди и делай.
2: Просто
1: это.
2: Иди
1: хочешь
2: и делай.
1: Что-нибудь
2: все,
1: делать.
2: Просто иди и делай. И это, возможно, к моему характеру относится. А там уже...
1: Бог поведет. Хорошо, Владимир, а вот вы могли бы что-то посоветовать людям, которые хотят начать?
0: Да, как это сделал я? Я считаю, что, ну и мое это мнение на основании Писания, что есть как это индивидуальное призвание, а есть общее для всех христиан. И вот служение примирения — это общее, кто бы ты ни был и в какой там сфере, статусе там или возрасте. И вот мы всегда можем быть вот как посредниками и просто чтобы помолиться Богу. И как это на практике? Я подхожу к человеку на улице и говорю: я христианин, сегодня служу на улице. Есть ли что-то в вашей жизни, за что бы я мог помолиться? И у человека, ну, разные реакции. Есть близкие, родные. То есть близкие, родные, это, ну, основное, конечно. А есть моменты, которые именно в этот момент времени их беспокоят. И они говорят, ну да, вот это, например. И можно коротко, то есть здесь не обязательно какие-то высокопарные фразы, что-то строить. Это же, ну, Отец Небесный, и мы с ним без, ну, не какими-то заученными фразами. А можно просто сказать, например, человек болен. Просто сказать: Господь Иисус, исцели, там, например, Константина. Аминь. Все, это ты в руки Божьи передал его. Если ты не красноречивый, если там не можешь, ты можешь просто пару-тройку фраз сказать, доверяя человеку Богу. Этого достаточно для начала. А потом можешь дальше беседовать, разговаривать, ну, как с другом на улице. И это для начала этого, ну, достаточно. А ты будешь развиваться, ты с каждым разом ты будешь видеть уже... как подойти к человеку, как там к тому, кто агрессивный, например, ну, были такие люди, ты начинаешь, он такой: да что там, ты что не видишь там, что творится? Ты он говорит: о, давай за это помолимся, чтобы вот то, что творится, этого не было. Все, и он так, хоп, там, например, сурово так посмотрит, но дальше не... Ну, помолился за это, и видишь, человек, да, сердце открывается. Он говорит: а ты вот скажи мне вот на этот вопрос, на этот. И ты беседуешь. Есть вот, и тут еще момент, чтобы в таких ситуациях, например, если ты не знаешь ответ, так и сказать. Угу. То есть, если задал тебе вопрос какой-нибудь каверзный, там, а почему там на картине у Адама пупок Рембрандта?
3: Ты, ошибка художника.
0: Да, если ты не знаешь, ну, как бы, слушай, ну, я не знаю. Давай в следующий раз встретимся или оставь номер с телефона свой. Я узнаю, и я тебе отвечу.
1: А, все, ну, быть честным.
0: Да, честным, как бы не начинать придумывать там что-то, как бы какие-то богословские там термины использовать.
1: Угу. Ну, хорошо.
2: А можно быстренько еще вдохнуть? Конечно же, не надо поступать, как я поступил. Я понимаю, что, ну, в этой ситуации оказался слаб, и Господь через это воспитывает. Вот. Вы ни в коем случае не подумайте. Но вот я бы хотел сказать, вот вопрос-то был, да, ну, вот благовестник там речивый, не речистый должен быть. Вот просто Бог таким образом действует, вот по себе просто думаю, так, я вот гораздо лучше этого человека говорю, рассказываю человеку, ну, о Христе, и потом подходит следующий, к примеру, да, и вот он двух слов, да, вот есть такое выражение, связать не может, и представляете мне вот это, кому рассказывали, допустим, говорит, слушай, вот ты что-то вот говорил, вообще непонятно, а вот он мне все четко, я понял, и ты стоишь и понимаешь, вообще неизвестно как, ты можешь быть таким речистым, все сказал, но человек тебя не понял. А кто три слова, вот ты ясно говоришь. Поэтому я думаю, что здесь не надо ориентироваться вот на такие вещи.
1: Хорошо, спасибо большое, друзья, что были сегодня с нами. Друзья, спасибо, что смотрели нас. Не забывайте о поддержке в этом месяце. А на сегодня мы с вами прощаемся. Присоединяйтесь в наших следующих эфирах. Всем пока.
2: Пока-пока.
4: Вы слушаете радио...
5: Слушайте радио Пилигрим.
6: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
7: Пусть узнают все соседи.
6: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 25. Рассуди меня, Боже. Ходил пред Тобой в непорочности я, на Тебя уповая. Испытай меня, Господи, и, искушая, расплавь мою внутренность силой святой. Милость Твоя пред моими очами. Я истину твердо храню на пути. С нечестивыми мне никогда не пойти, ложными их не прельститься речами. Злонамеренных я ненавижу собрания. В невинности руки хочу сохранить и жертвенник Божий с хвалой обходить. И славить Творца за благие деяния. О Боже, люблю я обитель Твою, жилище Твоей нескончаемой славы. Когда я смотрю на церковные главы, я радуюсь сердцем и песни пою. Души моей с грешными не покупаю. Злодейство у них и одно лихоимство. Они возжелали греха и мздоимства. Их руки по локоть в невинной крови. Избавь меня, Боже, Тебя я молю. Да будет Твоя надо мной благостыня. Я имя Твое сохраню как святыню, и в доме Господнем благословлю.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных

подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Ты такой один, и Тебе одному, Господь, мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил нас кровью Своей Святой, Иисус. И в Тебе мы праведники, Господь. В Тебе мы святы, Иисус. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Иисус. Потому что Ты единственный Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Боливарианская республика Венесуэла. Венесуэла поражает не только великолепием своей природы, но и ее разнообразием. От высочайших гор до глубин океана, от саванн до тропических джунглей. Тем не менее, это наиболее урбанизированная страна Латинской Америки. Жители городов привыкли к быстрому питанию, хотя традиции национальной венесуэльской кухни сформировались под влиянием европейцев, коренного населения Латинской Америки, а также уроженцев стран Африки и Азии. Ни одно употребление пищи в Венесуэле не происходит без блюда под названием «комида криолья». Это закуски, представляющие собой обыкновенную лепешку из кукурузы, в которую заворачиваются всевозможные начинки – мясо, овощи, рыба или сыр. Часто обычные венесуэльцы используют лепешки в качестве съедобной ложки для жидких блюд, соусов или в качестве хлеба. Они настолько популярны в стране, что в венесуэльских городах существуют специальные лавочки, специализирующиеся на производстве этих лепешек. Население Венесуэлы – мясоеды. И одним их из ярких представителей является пабелин криолью. Это вкусная смесь из риса, бобов, говядины и обжаренных бананов. Венесуэла – морская страна, что нашло свое подтверждение – в широком ассортименте морепродуктов и блюд, приготовленных из них, которые встречаются в местной кухне. Классический эрбидо – рыбный суп с добавлением овощей и местными кореньями с говядиной и мясом птицы. Принято считать, что в водоемах Венесуэлы обитает лучшая на планете по вкусовым качествам форель. Она готовится повсеместно. Кроме нее можно встретить блюда из группера, морского окуня или дорадо. В местной кухне даже готовится пиранья. Кроме блюд кухни, считающейся для Венесуэлы традиционной, местные коренные индейцы употребляют в пищу такие дары природы, от которых европейца охватит шок. К примеру, знаменитое желе, готовящееся из муравьев, или жареное мясо змеи. В качестве угощения используются обжаренные тараканы или личинки разнообразных жуков, богатые натуральным белком. Очень специфическим блюдом является мороко. Это мясо земляной черепахи. Оно очень нежно и с особенным вкусом. Его, как правило, жарят или используют при приготовлении рагу. Венесуэльцы проводят в семье гораздо больше свободного времени, чем даже жители соседних испаноговорящих стран. Причем часто даже мужчины отказываются от своих традиционных увлечений в пользу детей и дома, считая это вполне нормальным и даже гордясь количеством времени, уделенным домашнему очагу. Главный центр всей местной жизни – семья. Венесуэла – католическая страна, поэтому многие местные традиции основаны на соблюдении христианских норм поведения. Свадебная церемония напрямую связана с благословением церкви. Жених спрашивает разрешение на свадьбу у крестного отца невесты, крестный должен благословить молодых на счастливую семейную жизнь. Перерыв между церемонией заключения гражданского брака и венчанием составляет 2 недели – причем последнее проходит более масштабно и ярко. В конце вечера молодожены должны аккуратно сбежать. Если никто не заметит, впереди у них счастливая жизнь. В целом же в Венесуэле, как и в большинстве стран не первого мира, свадьбы отличаются в зависимости от материального состояния людей. Венесуэльские дома населены, как правило, 3 поколениями людей. Самое старшее поколение очень почитаемо. В то же время на плечи бабушек и дедушек ложится забота о внуках и организация отдыха всех членов семьи. Церковь является центром политической, культурной и духовной жизни, а священник обычно пользуется в общине непререкаемым авторитетом. В изолированных внутренних областях все еще практикуются древние племенные верования, и система ценностей заметно отличается от привычных европейцу догм. При этом венесуэльцы очень терпимы к культурным и расовым различиям, а смешанные браки чрезвычайно распространены, что привело к формированию самобытной многокультурной нации. Согласно Конституции 1999 года, Венесуэла является светским государством, в котором гарантируется религиозная свобода. Церковь отделена от государства и является независимым институтом. Большинство населения Венесуэлы относят себя к римско-католической церкви, в рамках которой у местного населения существует культ Марии Леонсы, не признаваемой католической церковью. Также с 2006 года действует реформированная католическая церковь Венесуэлы. Ее священниками являются клирики, запрещенные в служении католическими епископами за разные канонические нарушения. Большинство протестантов страны – пятидесятники. В современном венесуэльском обществе традиционные ценности конкурируют с мирскими ценностями и нормами, постепенно уступая им. Венесуэльцы имеют своеобразное отношение к времени, утверждая даже, что они живут в венесуэльском времени. В стране редко кто куда торопится, обслуживание в ресторанах неспешное, а беседа длинна и пространна. Зато деловые вопросы решаются очень быстро.
2: Прямо сейчас новости христианского мира.
3: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру в смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы Петра. Картина создается при участии компании Iconic Events Leasing и Intrigic Film, сообщает Movie Guide. Лидер группы Петра Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, как много зависит от ходатая. В какой-то момент я вдруг отчетливо понял, что Авраам ведь ходатайствовал не за Лота, как принято считать, а за Содом и Гоморру. Да-да, именно так. Пожалуйста, внимательно прочитайте диалог Бога с Авраамом, и вы отчетливо увидите, что разговор идет исключительно о городе, а не о спасении отдельных праведных людей. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицем Господа. И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить, владыке, я прах и пепел, может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Я читал из книги «Бытие», из 18 главы. Еще раз убеждаюсь, что евреи – прирожденные адвокаты. Как можно по-другому заступиться за Содом, как не такой постановкой вопроса? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего этого места ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. И далее, следите за речью Авраама. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Меня неизменно волнует вопрос, что вынуждает ходатая, в данном случае Авраама, так изворачиваться, так унижаться, даже рисковать, страдать за людей нечестивых. Почему не Бог ищет основания для милости, но Авраам склоняет его к этому? Не должно ли все быть наоборот? Не должен ли праведник Авраам отпраздновать, наконец, торжество справедливого суда Божьего над Содомом? Не с гордостью ли мы, потрясая Библию, часто цитируем сегодняшним гомосексуалистам, что пепелище Содома – это пример вам, будущим нечестивцам? А еще один текст из Библии. «Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Читаю из Иезекииля 22 главы. Вынужден сознаться, что прекращаю свои рассуждения на этот счет только по причине изумления, которое где-то даже перетекает в недоумение. Чувствую, что поднимаю больше вопросов, чем сам в силах дать ответы. Я совсем мало понимаю ходатаев, но я, наверное, совершенно перестаю понимать Бога. Почему судьба целого народа зависит не от его милосердия, а от того факта, что у них нет ходатая? Одно можно сказать с непогрешимой уверенностью. Невозможно переоценить роль заступника. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Коллекция на радио Пилигрим.
1: Минута назидания.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 июня, наша тема сегодня – «Дружба с миром». Сегодня мы сосредоточимся на слове «дружба», и наше место Писания – послание Иакова 4:4, где Иаков пишет: «Разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Что ж, мы живем в мире, мы не можем отделиться от него. Так что же он имеет в виду, говоря о дружбе с миром? Слово «дружба» является греческим словом «филос», которое означает «любить». От него происходит слово «филема», что означает «целовать». И когда Иаков использует слово «дружба» в этом стихе, он говорит о верующих, которые раньше горели от любви к Иисусу. Они ходили в Божьей силе, но сейчас они вышли за пределы своих взаимоотношений со Христом, и они филема или филос, заигрывают с миром. Их внимание поглощено миром, и их посвящение разделилось между Христом и Святым Духом и этим миром. Они начали заигрывать с миром. Но Библия говорит, что это является серьезным нарушением. Не поступайте так. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 22 июня. «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Это слово является пророческим о рождении Иисуса Христа. Любопытен тот факт, что еще до рождения Христа уже было известно о его деятельности на этой земле – спасение человечества от грехов. Принимая Христа, люди сегодня думают, что нашли талисман счастья, богатства и успеха. Конечно, это возможно, однако первоочередная задача – спасение души. Ведь Христос пришел в мир – спасти людей от их грехов. Причина всех несчастий – грех. Он сегодня безраздельно властвует в мире и похищает здоровье, радость, мир, мудрость, имущество людей, словом, абсолютно все, оставляя человека ни с чем, одному умирать в грехах. Существует много реабилитационных центров, где врачи пытаются помочь людям освободиться от наркотиков, алкоголя и других зависимостей. Но поверьте, без Господа невозможно освободиться от пороков. Он заплатил своей кровью, вырвал нас из цепких лап наших собственных грехов. Возлюбленные, следуйте за Христом. Пусть в вашей жизни царствует Сын Божий, а это означает быть свободным от грехов. Аминь.
1: Радио «Пилигрим».
2: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

просыпаешься от сна, не понимаешь, что реально, а что нет. Ты поднимаешь руки, ждешь ответы на свои вопросы. Только в истине мы свободны.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 июня. Полное посвящение. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Первая книга Паралипоменон, 29:5. Христиане начинают представлять опасность для врага, когда полностью посвящают себя Богу, предоставляя себя в Его полное распоряжение. Подобное посвящение означает, что мы без остатка вручаем себя Богу. Когда мы посвящаем себя Богу, Он имеет полное право вмешиваться в любую сферу нашей жизни. Если мы серьезно настроены и действительно хотим, чтобы Бог задействовал нас, мы должны спросить у себя, есть ли что-то в нашей жизни, что мы утаиваем от Него? Есть ли в нашем сердце уголки, куда мы не хотим Его впускать? Есть ли у нас то, от чего нам трудно отказаться? Хорошо, Боже, Ты можешь забирать все, кроме этого. Или «Нет-нет, Господь, я еще к этому не готов». Или «Боже, только не вмешивайся в эти отношения». Или «Господь, не проси меня отказываться от этого». Полностью посвятить себя Богу не означает сказать «Господь, я буду читать Библию каждый день, я буду учить отрывки из нее наизусть, я буду хранить Твое Слово в сердце и буду молиться большую часть дня, только не проси меня отказываться от моего излюбленного греха». Полное посвящение подразумевает, что вы говорите от всего сердца. «Господь, я отдаю себя Тебе без остатка. Я вовсе не хочу сказать, что Бог заберет у нас все, что мы любим. Конечно же, Он не будет этого делать. Но все, что у нас есть, должно быть в Его полном распоряжении. Именно Он должен принимать решение о том, что полезно для нас, а что нет. Наша задача – всецело доверять Ему. Божье слово на сегодня. Предоставьте себя в полное распоряжение Бога.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

кто мне ближний на этой земле. На обочинах столько людей, столько боли и ран везде. Свое дело сделал злодей, среди тысяч я слышу твой стон.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразы «Работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «Работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «Резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлетом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает Movie Guide. Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, друзья! Мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, нам прислали вопрос такого содержания. Что делать человеку, который умом принимает Бога, принимает жертву Христа, но никак не может пережить рождение свыше и принять крещение?
1: Рождение свыше – очень важный вопрос, и поэтому для каждого из нас необходимо получить точное понятие, что же это такое и как это практически действует в нашей жизни. Из истории видно, что к этому вопросу люди относились по-разному. Некоторые слишком тщательно к нему подходили, другие слишком поверхностно или легкомысленно. Наша же задача – посмотреть на то, что говорит об этом Священное Писание. Наверное, самый главный текст, с которого нужно начать, это слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, которые он говорит в беседе с Никодимом. Это записано в 3 главе. Иисус говорит там о том, что человек, если он не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Кроме того, он говорит о том, что рождение свыше происходит под воздействием Святого Духа. Дух дышит где хочет. И мы не знаем, откуда приходит и куда уходит. То есть это процесс, который не контролируется людьми, он контролируется Божьим Духом. Но там же, в этой главе, есть очень интересная деталь, которая помогает нам немножечко точнее сориентироваться. Посмотрите, пожалуйста, 3 глава. Иисус говорит в 5 стихе следующее. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю вам, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Вот слово «вода» здесь очень интересное слово. У него есть несколько толкований, или люди по-разному толкуют. Некоторые говорят о воде как о воде крещения, то есть когда человек принимает крещение. Но это толкование противоречит всему остальному учению Писания о спасении, потому что крещение – это свидетельство о том, что произошло уже рождение свыше, а не инструмент рождения свыше. Вот. Некоторые говорят о том, что вода – это Дух Святой, но в этом случае получается повторение одного и того же от воды, то есть от Духа и от Духа. Наиболее приемлемым является интерпретация, что здесь речь идет о Слове Божьем. То есть кто не родится от Слова, от воды Божьего Слова, от Слова и Духа. Этому есть несколько подтверждающих текстов Писания. Например, в послании Иакова мы читаем в 1 главе, Иаков говорит следующее в 18 стихе: «Восхотев, родил он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». То же самое мы встречаем в послании к Ефесянам в 1 главе, 13 стих, мы читаем следующие слова там. «В нем и вы, то есть в Иисусе Христе, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Это очень важное место, которое помогает нам увидеть совместную работу Духа Святого и Божьего Слова. Еще раз посмотрите. «Услышавши слово истины», то есть речь идет о Божьем Слове, он уточняет благовествование вашего спасения, что речь идет конкретно о части слова, которое называется Евангелием или Благой Вестью, то есть вестью о том, что Иисус Христос совершил ради нас на Голгофском кресте. И вот в процессе того, что получилось, услышавши слово и уверовавши в него, и сказано, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть вот это место помогает нам понять и то, что написано в Иоанна, 3 глава, 5 стих, и то, что написано в послании Иакова, 1 глава, 18 стих, «Восхотев, родил он нас, но он сделал это словом истины». То есть для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно посмотреть прежде всего на ваше отношение к Божьему Слову. То есть если вы говорите о том, что вы верите в то, что Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, и вы принимаете Иисуса Христа как Мессию, как Божьего Сына, как Спасителя, как Господина вашей жизни, то вы уже пережили то, о чем сказано в 13 стихе, запечатление обетованным Святым Духом. Иногда люди, когда говорят о рождении свыше, они ожидают какого-то особого чувства, каких-то особенных ощущений, которые должны пройти, человек должен пережить что-то. И чувство действительно важная сторона нашей жизни, но спасение связано не с чувствами, а связано с верой. Ряд других мест Писания, которые помогают нам в этом сориентироваться. Одно из них мы встречаем в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна фокусируется на этой теме достаточно много. И вот здесь я хочу начать с 5 главы. Здесь сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». То есть человек, который принял веру Иисуса Христа как Сына Божьего и Спасителя, о нем сказано, что он от Бога рожден. Здесь же немножко ниже, в 13 стихе сказано: «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную». А кто имеет жизнь вечную? Только рожденный свыше. Нерожденный свыше не может иметь жизнь вечную. То, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. Правда, можно здесь задать вопрос: но если я верю, но ничего не ощущаю? Надо немножко внимательнее посмотреть на свои ощущения, на то, что происходит в вашей душе. Вот одно из качеств человека, который рожден свыше, описано в 9 стихе 3 главы 1 послания Иоанна. Здесь сказано так: «Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его, то есть семя Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть первое, что происходит в человеке, рожденном свыше, связано с изменением отношения к греху. То есть человек не хочет находиться во грехе, он не хочет пребывать во грехе. Он, конечно, там или здесь иногда может согрешить, и об этом сказано во 2 главе этого послания. Но человек, который познал Христа и родился от Него, он не любит грех. И когда он понимает, что он согрешил, он будет делать все, что возможно для того, чтобы от него отвязаться. Кроме того, есть еще одно очень важное качество, говорящее о рождении свыше. Это качество, оно описано в Римлянам, 8 глава. Там сказано о том, что мы, которые рождены от Духа Божьего, мы взываем, или Дух вызывает в нас, Авва Отче. Это означает следующее, что всякий человек, который принадлежит Христу, который рожден свыше, он не может жить без Бога. Как бы, что бы ни было с ним, как бы слабо он себя не чувствовал, как бы он не спотыкался и не падал в своей жизни, он всегда будет ползти, ну, ко Христу. Потому что у него нет ничего больше, кроме Иисуса Христа. Если это в вас есть, вы человек, рожденный свыше, и благодарите за это Господа.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Беседа восьмая. О покаянии. Хотя вчера я отлучился от вас, но не по своей воле, а по необходимости. Отлучился от вас телом, но не сердцем. Отлучился плотью, но не мыслью, потому что я, насколько было сил моих, обнимал всех вас и носил в своей памяти. И вот опять, братья, лишь только временная эта болезнь оставила меня, я как можно скорее поспешил увидеть лицо ваше и с остатками еще недуга побежал к вашей любви. Больные, излечившись от недуга, спешат в купальни и бани. А я счел достойным посмотреть вожделенные лица ваши и удовлетворить по долгу моему вашему желанию слушать меня, пожелал увидеть это великое море, в котором нет соли, море, не вздымаемое волнами, пришел и посмотреть вашу очищенную ниву. Где в самом деле такая пристань, как церковь? Где такой рай, как наше собрание? Нет здесь змея-наветника, но Христос, открывающий тайны. Нет Евы, виновницы падения, но церковь, восстановительница падшего. Нет здесь листов древесных, но плод духовный. Нет здесь ограды терновой, но лоза плодовитая. А если я найду здесь терновник, то превращу его в маслину, потому что то, что бывает здесь, зависит не от недостатка природы, а от свободного произволения. Если же увижу я волка, сделаю его овцой, не через изменение самой природы, а переменой его воли. Поэтому не погрешил бы тот, кто назвал бы церковь лучшей ковчега, потому что ковчег принимал животных и сохранял их такими же животными, а церковь принимает животных и переменяет их. Например, вошел туда ястреб, и вышел он оттуда ястребом. Вошел волк, волком и вышел. А здесь, кто входит ястребом, выходит голубем. Входит волк, выходит овца. Входит змея и выходит ягненок, не потому, что переменяется природа, а от того, что зло изгоняется. Вот почему я не перестаю говорить вам о покаянии, потому что покаяние, тягостное и страшное для грешника, есть врачество грехов, средство, истребляющее беззаконие, иждивение слез, дерзновение к Богу, оружие на дьявола, меч, отсекающий его голову, надежда на спасение, устранение отчаяния. Оно отверзает человеку небо, оно возводит его в рай, оно побеждает дьявола. Вот почему не перестаю беседовать о покаянии, вселяющем в нас смелую надежду на победу над врагом. Ты грешник? Не отчаивайся. Не перестану укреплять вас этими лекарствами, потому что знаю я, каково это оружие против дьявола не предаваться нам отчаянию. Если у тебя есть грехи, не отчаивайся. Не перестану постоянно повторять это. И если каждый день согрешаешь, каждый день кайся. Подобно тому, как в обветшавших домах, когда они сгниют, мы удаляем сгнившие части и заменяем новыми, и никогда не покидаем подобных забот. Так точно и ты обветшал сегодня от греха, обнови себя покаянием. Можно ли, скажешь, спастись покаявшемуся? Вполне возможно. Хотя бы я всю жизнь провел в грехах, но если покаюсь, спасусь? Конечно. Чем это может быть доказано? Милосердием твоего владыки. Разве я надеюсь на твое покаяние? Разве твое покаяние может в самом деле очистить такие скверны? Если бы одно только покаяние было, тебе действительно следовало бы бояться, но так как с покаянием соединяется Божие милосердие, а для божественного милосердия меры нет, и нельзя изречь словом его благости. Твоя злоба имеет меру, а врачества нет меры. Твоя злоба, какова бы ни была, есть злоба человеческая, а человеколюбие Божие неизреченно, то надейся, что оно преодолеет твою злобу. Подумай, может ли упавшая в море искра светиться? Как мала искра в отношении к морю, так ничтожен и грех в отношении к милосердию Божию. Да и не так, а в гораздо сильнейшей степени, потому что море, как бы оно велико ни было, все же имеет пределы, а Божие милосердие безгранично. Говорю это не с той целью, чтобы сделать вас нерадивыми, но чтобы внушить вам больше ревности. Часто убеждал я не ходить в театр. Ты слышал, но не повиновался. Ходил в театр, не послушал моего слова. Не стыдись опять прийти сюда и слушать. Слышал, скажешь ты, и не исполнил. Как могу прийти сюда опять? Но ты, по крайней мере, уже сознаешь, что не исполнил. Ты уже стыдишься, тебе совестно. Ты без всякого обличителя налагаешь уже на себя узду. Слово мое уже вкоренилось в тебя, поучение мое исправляет тебя даже без моего присутствия. Ты не исполнил сказанного, но ты осудил себя и тем наполовину уже исполнил. Хоть ты и не исполнил, однако признался, по крайней мере, что не исполнил. Кто осуждает сам себя за неисполнение, тот стремится уже к выполнению. Ты был на зрелище? Совершил преступление? Стал пленником блудницы? Но вышедший из театра, ты опять опамятовался и почувствовал стыд? Приди. Ты опечалился? Помолись Богу, ты недалек уже от исправления. Горе мне, скажешь, слышал я и не исполнил. Как войду в церковь, как стану опять слушать? Но тогда ты, напротив, и войди сюда, когда не исполнил, чтобы опять выслушать и исполнить. Если врач приложит тебе пластырь, но не вылечит тебя, то не прикладывает ли его опять на другой день? Когда дровосек, желая срубить дуб, берет топор, рубит корень, то если с одного удара не упадет бесплодное дерево, не наносит ли он второго удара, четвертого, пятого, десятого, так и ты делай. Блудница — тот же дуб, бесплодное дерево, произвращающее желуди, пищу бессловесных свиней. Она издавна укоренилась в сердце твоем, в деревянной ограде заключила твою совесть. Слово мое — тот же топор. Ты слушал его один день, как же в один день упадет то, что вкоренилось издавна? Если дважды услышишь, если трижды, если сто и тысячу раз, не будет удивительно. Только вырви застарелый порок, дурную привычку. Манну вкушали иудеи и требовали египетского луку, говоря, хорошо было нам в Египте. Так гнусна и зловредна привычка. И хотя бы ты 10 дней пожил добродетельно, хотя бы 100-300 дней, я не буду еще доволен и стану благодарить и обнимать тебя. Я хочу только одного, чтобы ты не ослабевал, а стыдился бы и осуждал себя.
0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей.

0: Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
2: Яков Левин. Сеется семя.
3: Брак. Существует довольно эффективное средство сделать брак крепким и счастливым. Муж и жена берут по листу бумаги и каждый по отдельности начинает их заполнять. На левой половине листа жена пишет все хорошее, что есть в муже. На правой – все, что в нем не нравится. Точно так же заполняет свой лист и муж. Далее муж и жена отрывают правые половинки листов, аккуратно их склеивают и выбрасывают. А левую половинку каждый из супругов заучивает и повторяет каждый день. Нет человека, про которого не нашлось бы, что написать на левой половинке страницы.
2: Из коллекции вечных хитов.

Псалом 11. Спаси меня, Господи, ибо неправы, неверны и льстивы владельцы земли.

и воздыханий бедных и нищих, восстань, Боже мой! Дай безопасность Твою и покой людям, усталым от бренных скитаний.

0: Благословенны же праведных нивы.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразы «Работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «Работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «Резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает Movie Guide. Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

кровоточащие раны.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе. Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Дома в комнате Ричарда не было и следа человека, который жил с нами 6 недель. В чулане не было его одежды, не было его 2 синих чемоданов, даже зубной щетки, которая висела около умывальника, и той не стало. Когда он сложил свои вещи, никто из нас не заметил. И, разумеется, никто в нашей семье не слыхал от него прощального слова «до свидания» и благодарности для Розы за все время ее гостеприимства. 6 годами позже я услышал о Бобби Смите. Затем в одно утро он сам зашел в главную контору Reliance номер 3. Худой, небритый, бедно одетый, с видом человека без копейки. Он рассказал мне длинную несчастную историю своей жизни и просил денег доехать до Детройта, чем я ему и услужил. Через 3 года я услышал, что он умер. Таким был первый, но не последний случай, который мы с Розой встретили. Это был человек с большими божьими дарами служения ближним, но личная жизнь которого была неприлична. Иногда, как в случае со Смитом, виною тому деньги. В других случаях – алкоголь. А еще иногда – женщины, наркотики или сексуальное извращение. Почему Бог чтит служение таких людей? Была ли это сила священного писания, которая действовала независимо от человека, который цитировал писание? Была ли это вера слушателей? Я не знаю. Я был уверен только в 2 вещах. Я знал, что люди, которые отдали свои сердца и кошельки Богу в таких собраниях, не потеряют награды по причине погрешностей служащего им человека. Слова, которые я не вполне понимая сказал, стали верными. Не троньте его. Такие люди находятся в Божьих руках. Я обнаружил эту истину без долгого раздумывания. Очень часто я размышлял над словами Чарльза Прайса, выраженные с глубокой скорбью в глазах. Солдаты, которые на первой линии фронта, терпят ранения. Я думал об опасностях и искушениях в жизни таких людей и спрашивал себя, достаточно ли я молился о Бобби Смите. Чарльз Прайс был покойным. Он умер, как ему было открыто, в 1946 году. Моя мать, хоть и в постоянных болях, все еще жила. После смерти Каролины вся семья беспокоилась, что мама скоро уйдет. Толстенькие маленькие ручки Каролины держались за высохшие руки матери, как бы удерживали ее и были силой для ее жизни. Было у нас еще одно незаконченное дело. Наша сестра Флоренс в возрасте 21 года была еще незамужней, что для армянской матери было невозможно в таком состоянии оставить земную жизнь. И когда Флоренс заручилась за статного молодого армянина, мать которого за несколько лет перед этим умерла, моя мать приняла на себя заботу о свадьбе. Ее сила в эти месяцы была тайной врачам, которые не могли понять, как она могла держаться на ногах. Она ходила за покупками, она шила, она приготовила почти все разнообразие пищи для банкета после бракосочетания. И после всего, когда счастливая молодая пара уехала на медовый месяц, она опять слегла в постель. Ее болезнь, рак, распространился за пределы, где медикаменты не могли уменьшить ее боли. Хотя я никогда не слышал ни единого слова огорчения из уст матери, лишь благодарность Богу за все, что она могла сделать для семьи. Доктор Джон Лири, специалист, который лечил мать последние месяцы, часто заходил в большой испанский дом по утрам, чтобы, как он говорил мне, правильно начать день. Он рассказал мне, что у него были десятки пациентов, менее больных, чем мать, переживания которых его утомляли. Но 15 минут с твоей матерью, Демос, в начале дня укрепляли меня на всякие приключения дня. Когда она умерла в ноябре 1947 года в возрасте 50 лет, я узнал, как много людей укреплялось ее терпением. Ее похороны в Домной были наибольшими в истории городка. Все пришли на похороны. От представителей общества до бездомных и проходящих городом людей. Здесь я узнал широту гостеприимства матери. Но во многих других отношениях самой важной личностью здесь был самый младший член семьи, беззаботно спящий на руках Розы, 4-месячный Стефан. Когда мы узнали о приходе нашего следующего ребенка, мы чувствовали, что это совпадет с состоянием матери, и что она еще будет держать на своих руках нашего ребенка перед смертью. Так и случилось. После того, как доктор Ларри запретил другим посещать мать, мы приносили Стефана в комнату матери. Мать гладила его мягкие черные кудри и приговаривала:
мы вынуждены были склонять наши головы, чтобы слышать. Второй сын. Никогда подобного не случалось.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

сгущается тьма, напрягая свои сервера. Но сильнейший зажег маяки на краю севера, на краю севера.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в гостях два замечательных человека, благовестника. Это Андрей Тарханов из церкви «Гора Сион». Здравствуйте!
3: Приветствую, приветствую!
2: И пастор церкви «Ковчег Откровения» Адыгея Владимир Гончаров. Здравствуйте!
4: Приветствую!
2: Как я уже сказала, это два человека, которые активно занимаются благовестием. Причем, я так понимаю, что благовестие у вас... как такое диаметрально противоположное, что ли? То есть Андрей занимается больше благовестием, такими активными проповедями на улицах, да, вы там разные форматы используете, угу. И искусство привлекаете. А Владимир, у вас такие больше близкие отношения, более спокойная проповедь конкретно для людей в домах престарелых. Правильно понимаю?
4: Да.
2: Можете, пожалуйста, немного рассказать, вот как вы пришли к таким форматам благовестия? Андрей к своему и вот Владимир к своему.
3: Так, ну что, давайте я тогда стартану, да? Нормально будет?
2: Да, да.
4: Хорошо даже.
3: Ага, отлично, все, на разогрев тогда получается. А, вышло так, что в прошлом году в Перми, я смотрю, приехал один человек, тоже проповедует, и он через искусство, мы с ним познакомились, ну, вау, хорошая штука.
2: А через искусство это как?
3: А, через, сейчас, давайте я вот сейчас и к чему, как я подошел, как оно пошло. Я смотрю, говорю, слушай, ну... Он так выставил картины на набережной у нас в Перми, значит, колонку поставил и рассказывает о искусстве, о художниках, о красках. И потом это сводит в определенную, ну, картину, которая ему необходима, там, о нравственных вещах, к примеру, да? И потом о Боге тоже. И много народу стоит. И думаю, вот это да. Это же так замечательно, так можно охватить множество и потом дальше общаться. Я посмотрел, ну, конечно, я первый для себя приобрел картину, это... на библейскую тематику «Возвращение блудного сына Рембрандта». И вот я с ней где-то полгода ходил, это с прошлого года начал. И обратил внимание, что люди совершенно разного уровня образования, достатка стали обращаться, интересоваться, подходить. Вы говорите, художник, я не художник, а чем занимаетесь? И вот так, на сегодняшний день я себе коллекцию приобрел уже порядка 6 картин. Сделал специально советские картины еще, которые не относятся к религиозной какой-то тематике, но по, как сказать, когда рассказываю, я к этому подвожу, то есть интерпретирую, что помогает мне выстроить некую метафору. И вы знаете, самое удивительное, что люди ведь вместе молятся, мы прямо порой беремся за руки, и людям это интересно.
2: Даже неверующие?
3: Неверующие мы берем, я говорю, давайте сейчас помолимся, и люди начинают молиться. Это удивительно. Это вот я через это... Это ко мне подходили ученые, гиды, учителя, сами же художники. То есть достигаешь тех категорий людей, которым, наверное, вот на улице они заняты. Ну, их вот на ходу не остановить, да? Вот одно дело, когда, ну, ты приходишь в общежитие, допустим, проповедуешь. Ну, ты понимаешь, что контингент людей, ну, в основном, ну, такого чуть-чуть, да? Вот типа, ну, может, кто-то выпивает, либо вот какой-то асоциальный образ жизни. А здесь совершенно другие люди.
2: И правда, люди стоят, им интересно, вы сказали, прям собираются.
3: Собираются, да, собираются.
2: На лекцию про искусство.
3: Да, ну я не скажу, что я совсем там такой еще лекция, я вот в этом только развиваюсь, да. Я больше, наверное, их использую для интерпретации библейских историй, потом свожу, то, к чему я хочу подвести. Но оно помогает выстроить очень хорошую такую добрую платформу, когда человек сразу же не отвергает. То есть он... Через искусство, ты говоришь о художников, я говорю, искусство в массы это, чтобы люди ходили в художественные галереи, на выставки, в музеи и так далее.
2: А в момент, когда люди понимают, что вы проповедник и все это сводите к Христу, их это не пугает, не отталкивает?
3: Есть кого-то смущает, пугает, но тем не менее, общая концепция, ну так назовем, вот эта пирамидка такая, так скажем, уже... Меньше людей до конца не доходит, то есть уже более охват широкий получается, и человеку после этого сложно сказать, что «Ах, ты вот к чему нас решил подвести, какой ты этот жук хитрый». Они так не делают, в основном слушают.
2: Ну это очень интересный формат проповеди, мне даже самой захотелось послушать, как бы вы про картины рассказывали.
3: Слушайте, надо тогда, я здесь целую неделю буду.
2: Надо будет, чтобы вы принесли свою экспозицию, но у вас сейчас с собой?

0: Нет, надо было, кстати, додуматься, да.
1: Ничего, мы найдем в интернете, скачаем, и вы будете рассказывать, как вы на улице.
0: Вообще,
1: вот точно так же.
0: Отлично. Вот позавчера, допустим, проповедовали. Замечательно. И оно не вызывает никакой агрессии. Значит, проходят правоохранительные органы, ну, там, смотрят же за порядком, все, а вы что делаете? Говорю, ну, а искусстве, массы. Все, отлично, пожалуйста. То есть ты спокойно можешь говорить, ты можешь, ну, доносить.
1: Так. Хорошо, Владимир, а расскажите, пожалуйста, как вы свой проект начинали? Сколько он уже длится, сколько там человек, и как возникла идея именно посещать дома престарелых, и почему именно эти заведения?
2: Ну, получается, нас пригласили в один проект сообщества деловых людей-христиан, и вместе с ними мы поехали по пансионатам. То есть одно из направлений были пансионаты, куда мы поехали, и там благовествовали, рассказывали о Христе тем, кто уже вот в годах. И получается, мы с ними поговорили, они примирились с Богом, какую-то статистику собрали. Ну, а после этого, когда уже приехали домой, и какое-то, ну, томление стало, что вот они родились свыше, вот они там находятся, а что дальше с ними? То есть как будто бы вот они родились и их оставили там в детдоме, ой, в детдоме, в роддоме. В роддоме оставили, что о них же нужно позаботиться, их нужно дальше кормить молоком, кормить, потом пищу, может быть, более твердую какую-то давать. Вот, и так мы приняли решение, поговорили, собрались, вот с кем ездили, кто-то еще присоединился, что давайте возьмем ответственность. Вот те дома, где мы были, вот эти пансионаты, еще раз позвоним, попросимся, может быть, какие-то новые, да, позвоним. Вот. Ну вот мы созвонились с новыми пансионатами и тем, где мы уже были, поехали туда. Вот. Приехали и поняли, что это востребовано, что люди нас ждут.
1: А я правильно понимаю, что это пансионаты, в которых люди не могут сами посещать церковь?
2: Да.
1: То, чтобы зрители наши понимали. То есть они не могут прийти сами на служение, на собрание, и получается, после покаяния они как бы остаются в этом пансионате и больше никакого общения христианского не имеют.
2: Да, в большей степени так и выходит. Конечно, есть вероятность, что приедут родственники, заберут и отвезут куда-то в церковь на собрание. Но в большей степени, 99%, так оно и есть, что они там и находятся. Достаточно много лежачих, которые вообще не смогут ни встать, ни даже в коляску, чтобы в инвалидную их посадить, потому что, ну, расслабленные. Вот, поэтому, да.
1: А как это выглядит? То есть вы приезжаете, и я знаю, что, например, в местах, ну, в других социальных учреждениях есть специальные именно клубы, христианские клубы, и туда кто хочет, тот приходит. А ваше служение, оно такого не предполагает? То есть как это выглядит? Вот вы приезжаете, вы их собираете вместе, или вы ходите по палатам, как это все происходит?
2: Да, вот комбинированно получается, что те, кто может спуститься, ну, например, есть у них зал какая-то, или столовая, или зал актовый, вот те, кто могут, кто ходит, их туда собирают, вот мы с ними там общаемся, пытаемся их вытянуть на общие какие-то моменты, кто чем увлекается, кто что любит. И,
1: то есть вот, вы нацелены на такие долгосрочные отношения, вы с ними прям выстраиваете коммуникацию, нацеленную на будущее, что вы будете с ними дальше из месяца в месяц, года в год общаться?
2: Да, конечно, потому что, ну, ну, например, как я делаю, ну и тоже я знаю, что из команды тоже некоторые делают, что мы каждого записываем. Как зовут, какие у него увлечения.
0: Кстати, да, я вчера это, Владимир, ну, были вместе, вот как-то, да, позвал, где всех по именам помню. И людям это очень импонирует, это здорово.
2: Ну да, то есть, получается, я прихожу, я уже его называю по имени, отчеству, спрашиваю уже какие-то, ну, у меня есть уже, как это сказать, зацепки какие-то, любимое радио его, или что он был там коком на корабле.
1: Ого, интересно.
2: Да, или вот военный, или еще какие-то моменты в его жизни. Ну и вопросы я задаю такие, чтобы мне... Сейчас я собираю такую, как бы, как статистику, что чем больше всего они гордятся в жизни и о чем сожалеют. Что, как бы, мне интересно, вот на исходе жизни, ну, там, можно сказать, 80-90 лет людям, что, ну, то есть какую-то квинтэссенцию провести их жизни и, ну, посмотрев на это, как бы для себя что-то взять.
1: А вы видите какую-то связь между тем, о чем сожалеют люди в общем, на излете своей жизни?
2: Да, я вижу, что в большей степени, что мало времени своим близким уделяли. Это первое. Вот, ну, вчера мне человек заплакал, что я ему сказал, ну, что, чем гордиться? Он говорит, что я доверил свою жизнь Богу. Вот, я так, ну, хорошо. Я говорю, о чем сожалеете? Сожалею, что я не сделал это в детстве. И вот человеку 88 лет уже, и я вот на него, ну, смотрю и понимаю, что я здесь не зря. Что вот, как бы, его, он свой итог своей жизни подвел вот к тому, что, слава Богу, что, ну, вот так вот моя жизнь заканчивается, что я ее доверил Богу. И печально, конечно, что это не сразу. Вот. И, ну да, ну есть разные моменты. Конечно, в этом возрасте уже когнитивные функции нарушены, и людям тяжело как-то, ну, в свою память там залезть, поэтому приходится как-то их к этому направлять. Там вспоминать, там, а помните свою бабушку? А помните там свою прабабушку, дедушку, то есть, и им самим, они уже сами прабабушки, прадедушки, и они ковыряются вот в своей памяти, чтобы вспомнить свою там бабушку или прабабушку. И я это делаю, ну, и мы делаем это для того, чтобы, потому что в большей степени вот даже дедушки, он, если ему 80 лет, там, а маме, ну, например, то бабушки, наверное, они жили еще при царской России, скорее всего, и молились. И что вот молились, и вот большинство говорили, да, конечно, моя бабушка за меня молилась. То есть я, ну, я как бы к этому подхожу, вот по молитве твоей бабушки я пришел к тебе. И, ну, вот так вот.
1: А как вы считаете, люди, у которых, как вы сами сказали, у некоторых могут быть нарушены когнитивные функции, как, насколько искреннее может быть их покаяние, если он уже, может быть, себя не может воспринимать или окружающий мир? Как такого человека можно к покаянию подвести?
2: Да, как бы этот вопрос мы друг другу задавали, и, ну, вот как команды собирались, думали. И я понимаю, осознаю, что есть вероятность, что они это сделали автоматически, но в то же время я верю, что в духовном мире тоже что-то происходит, и, ну, Бог своих знает, и как-то дальше будет им открываться. И это также в моей жизни произошло. Сперва это было автоматически, а потом Бог меня начал вести, дальше открываться. И тогда уже пришло осознанное покаяние, пришло осознанное там решение. И я верю, что Бог может вот эту преграду расторгнуть в какой-то определенный момент, привести человека в чувство, как это вот про блудного сына написано, что пришел в себя. Вот, чтобы он пришел в себя, человек, осознал все, возвал Господу, и, ну, что-то начало происходить.
1: Слушайте, очень интересно. Я предлагаю нам сейчас сделать небольшую паузу на новости, и затем, друзья, мы к вам вернемся и продолжим разговор.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Тарханов, благовестник из церкви Гора Сион, и пастор церкви Ковчег Откровения Адыгея Владимир Гончаров. Игорь, разговариваем мы на тему формы благовестия, кому и как мы говорим о Боге. Скажите, пожалуйста, лично у вас какой вот этот вот вечный двигатель, который заставляет вас служить и не уставать? Что вас вдохновляет больше всего?
0: Ага, да, я вот тот же ответ у меня всегда, соответственно, вот, потому что это когда я встретился со Христом, и вот в тот момент вот это вот, наверное, истина, вот такое рождение свыше, в моем сознании, в сердце произошел небывалый переворот, вот какой-то какое-то блаженство, какой-то радости, приобретение смысла жизни не только вот здесь, на земле, но я прямо увидел, что вот, ну, она реально есть жизнь вечная, да, вот так сказать. Не по словам, да?
1: Но это же ваша вот, жизнь вечная.
0: Да, ну вот нет, и у меня вот это чувство к людям, да, вот то, что у меня внутри, я им хочу это передать, я думаю, что если они с этим встретятся, их жизнь изменится, и вот мной вот это движет.
1: А вам нравится наблюдать, как жизнь человека меняется?
0: Очень, мне вообще это очень нравится, очень-очень нравится. Это одно из самых великолепных, что может быть, это когда ты после каких-то длительных так общений дружишь, общаешься, ты встречаешь, и там тебе человек говорит, слушай, там благодаря там, встрече с тобой, там что-то в моей жизни начало меняться, изменилось вот это, то ты смотришь, он там как-то есть уже такие вот с благовестия, уже там кто-то замуж вышел, женился, и ты вот смотришь, что ты стал частью изменения, да, вот, ну, вот личности человека, что он со Христом начинает взаимоотношения, да, как-то двигаться. Поэтому
1: это. Вы можете сказать, что
2: вдохновляет это?
0: Да, очень-очень. Это самое мощное.
1: Вы можете сказать, что это, ну, это можно назвать смыслом жизни?
0: Думаю, да, да, да. Думаю, вот какой-то как. Ну, вот для себя, как я определил, да, вот благовестие, как какая-то миссия, будто вот. Ну, я прям нашел себя в этом. Вот увидел, вот. Да.
1: Владимир, а вот мне теперь интересно послушать ваш ответ, потому что вы работаете с другой категорией людей, вы работаете с людьми, которые уже находятся, как вы сами выразились, на исходе, и они, получается, находятся в той точке, где вот эта вся квинтэссенция прожитой им жизни, совершенных ими ошибок, может быть, каких-то выборов, которые они совершали, они как бы пожинают этот плод, получается. И, с одной стороны, мы, возможно, больше склонны сочувствовать молодым людям, которые еще не успели войти в эту жизнь, не успели наделать ошибок. Мы хотим их как-то направить, потому что мы видим у них перспективу. Но а вы идете к людям, у которых перспективы-то особой нет. В пансионате же обычно оказываются те, кто там, ну, и заканчивают свой путь. И как будто, не знаю, вот когда была музыкальная пауза, Андрей упомянул такую вещь, что часто мы хотим, когда проповедуем, людей в церковь привлечь, а вы же их не привлечете в церковь. То есть вы просто как будто в никуда тратите силы. Я не знаю, это, наверное, грубо будет так сказать, но вот вас что вдохновляет? Почему вы идете именно к тем, от которых вы никакого не сможете получить, никакой обратной вот этой вот импульса не будет? То есть в церковь вы их не привлечете, жизнь их уже заканчивается, и их очень просто забыть.
2: У меня было время, пока Андрей говорил, чтобы я тоже обдумать, а что же меня вдохновляет. И вот как бы разные позиции, ну так, это. И все-таки, ну, пришел к тому, что Дух Святой мне и нам дает силы и благодати, чтобы идти. И я думаю, что блажение давать. И не то, что думаю, я вижу это в Писании, что сам Господь, наш Иисус так делал. И понимаю, что, ну, кстати, у нас есть и молодежь, ну, и детское служение, и молодежное служение. То есть так как у нас взгляд и видение, что мы церковь, семья, то есть сейчас мы просто как бы стали полноценной как будто бы семьей. Что были дети, подростки, молодежь, взрослые, а вот старшего поколения не хватало. Вот мы охватили этот, как бы, ну, чтобы церковь, семья была всех поколений. Так как у нас, ну вот у нас была одна бабушка, но она вот недавно ушла в вечность, заботились о ней. Поэтому вот сейчас мы как бы и не ожидаем этого, что наполнится церковь, потому что я считаю, что церковь должна быть без стен и пробуждение без лиц, чтобы, чем меньше мы ждем награды за благовестие, за свои там добрые дела, тем больше ее достойны. И поэтому делаем это просто потому, что призвал Господь нас и хотим это делать.
0: Я жду прямо награды, жду.
1: А вы сталкивались уже с тем, что ваши подопечные уходили?
2: Вечность?
1: Да.
2: Да, конечно. И с каждым разом, когда мы приезжаем, 2-3 человека уже ушли в вечность. Вот мы буквально вчера там были, и за это время 3 человека, как минимум, которых я знаю, они ушли в вечность, и один из них ушел именно вчера. Вот в тот день, когда мы приехали, он был накрыт простыней и уже ожидал специализированных служб. Вот, и с одной стороны, где-то даже вот какая-то была и печаль, что, а с другой стороны, радость, что, и эта радость основана на наших беседах до этого момента.
1: Ну, то есть он покаявшийся.
2: Да, он примирялся с Богом, не знаю, насколько там Бог сам видит. Там.
0: Вот, наверное, в этом состоит, одно дело, начать и остановиться, да, а другое продолжать, и все равно же разные мысли будут, апокалипсис, куда, это вот внутренний такой стержень должна быть вера, что все-таки Бог милосердный, да, и как бы то ни было, они уходят в вечность.
1: Если человек не покаялся, если вы видите, что нет того, кому вы проповедовали, а он не принимал, чувствуете ли вы в этот момент вину какую-то? Может быть, вы мало времени ему уделили, как вам кажется, возможно. Может быть, вы что-то не то сказали, что он не поверил. У вас есть какое-то ощущение своей ответственности за то, что человек не успел покаяться перед смертью? Или это не ваша вина, как вы думаете?
2: Я стараюсь максимально... чтоб не так там хочешь, примерно вот на человека 30-40 минут.
1: Это очень много. Я имею в виду, я просто сравниваю, вот у вас же, наверное, минута-две, да, на человека?
0: Нет, побольше, в целом не 40, 40 это уже вот, это редкость получается у меня куда-то, мы вот поговорим, это, да...
2: Но здесь и на этом, чтобы не просто человека привести ко Христу, какое основное видение, чтобы познакомить человека с воскресшим Христом, а потом помочь стать под водительство Духа Святого. Вот. И для этого нужно же не просто какой-то формат, какой-то там 5 ступеней, 3, а ты просто беседуешь с человеком и беседуешь о жизни, и охота увидеть сердце человека, понять, чем он жил, что его беспокоит, сейчас какие у него мысли. Вот. И потом уже на основании этой беседы ты приводишь, говоришь человеку. Вот. И вот мы стараемся максимально попробовать подобрать какие-то ключи, какие-то моменты через детство, через профессию, через увлечение.
0: Получается, тогда это ты в этом должен деле становиться профессионалом, то есть развивать данное опыт, как, чтобы вот этого как раз и не было.
1: Это искусство общения с людьми?
0: Да, да. Чем больше, ты же люди все разные, да, вот и ты больше, и ты уже подбираешь, чтобы более эффективно было. Вот оно в чем дело.
1: Скажите, а у вас есть вообще вот какое-то понимание того, что на нас лежит ответственность за спасение души человека? То есть, с одной стороны, я слышала, там у нас проповедник как-то в церкви рассказывал о том, как он проповедовал человеку, а потом ему Бог говорит, как-то раз съезди к нему, еще раз скажи ему обо мне. А он не захотел, не поехал. Mm-hmm. И спустя время он узнает, что этот человек умер, и получается умер, он не видел, покаялся этот человек или нет. И этот проповедник себя винил потом за это, он говорит, если этот человек погиб, то я не то что способствовал этому, а как будто бы был в этом виноват. И мне вот здесь интересно, а несем ли мы такую ответственность перед Богом? Может ли из-за нас погибнуть человек? Из-за нашего недосмотра? Из-за нашей какой-то лени? То есть здесь есть наша все-таки ответственность? Или Бог все равно оставляет человеку шанс, и чтобы мы не натворили со своей стороны, Бог всегда даст человеку возможность покаяться?
2: Ну вот я вообще сторонник во всем баланса, и в этом тоже смысле баланс, что и мы ответственны, и в то же время вверяем человека в, ну, чтобы Дух Святой сам действовал, чтобы сам все совершал и делал в его жизни, обстоятельства как-то, ситуации подстраивал, но себя с этого, ну, из этой, так сказать...
0: Ну, прям закопать себя,
2: из, наверное, этого, из этого, то есть вырывать, думаю, не надо. В какой-то степени мы ответственны. Ответственны, тем более, если нас побуждает, и мы чувствуем, что нас побуждает Дух Святой, позвонить этому человеку, еще раз приехать. Я думаю, надо это сделать. И потом, конечно, есть какое-то и беспокойство, и... какой-то, как это, тоска, наверное, потому что ты что-то не доделал.
0: Ну, вот у меня лично было, были такие ощущения, но я как-то себя, ну, не было такого, чтобы корил, что-то не сделал. И я вот тоже вот за такой баланс...
2: Ну, вины нету,
0: Бог,
2: да.
0: Бог
2: ну,
0: делает, и ты ну, такой, ну, тоска. Вот, да, я просто на будущее, так, надо быть более, ну, тогда ответственность. То есть это, наоборот, во мне рождает ответственность, а не чувство вины.
1: А не было разве такого, что вот я стратил? Вы вообще как чувствуете голос Бога, что он говорит, там, подойди к этому человеку, бывает такое? Или сделай вот это, вы чувствуете его вот настолько тонко? И бывает ли такое, что вы его не слушаетесь? Как это ощущается?
0: Да, такое бывает, а вот как ощущается, бывает, знаете как, иногда, может быть, даже со стороны, не то что вот, ну, вот про себя такой, будто бы грубый, а я понимаю, вот сейчас он недозрел, человек, ну, нету смысла с ним разговаривать, и я вот как с какой-то опытностью стал, вот и раньше я ко всем подходил, да, ну, там прям проповедовал, время, там как-то уделяешь, а потом думаю, ну, у меня же есть какой-то, ну, человеческий ресурс, какие-то силы, я вот сейчас на этом человеке растрачу все, а когда надо будет как раз, ну, Господь, так сказать, призовет, скажет, ну, вот подойди к этому человеку, так назовем, да, а ты уже физически-то...
1: Разметал бисер перед свиньей.
0: Ну, такой тоже ты камера.
1: Ну да, жесткая фразочка.
0: Я сразу же, у меня фантазия работает, человек у него такой пятачок, ушки, такой ха-ха-ха, посмеялся над тобой, будто бы так, знаете. Нет, ну, вот сложно, наверное, вот это чувство передать. Вот у меня какая-то есть, будто бы внутри какая-то вот, знаете, кристальное понимание становится, вот так надо делать. А когда что-то, я будто бы как-то смутно, ну, вижу какой-то туман в голове. Ну, это вот по ощущениям я на них, да, вот, ну, вот заметил, вот так ориентируюсь, и оно происходит. Поэтому думаю, что тоже надо быть в этом в плане, ну, очень чувствительным, mm-hmm. чтобы не растратить время просто впустую. Такое бывало. Вот, кстати, недовольный, вот здесь я уходил, бывало.
1: Что, вы не растратили время?
0: А что, вот просто потратил время, вас
1: вот,
0: вообще
1: кстати,
0: ни
1: у меня
0: о чем.
1: По этому поводу прям вопрос есть, подождите секунду. Потому что, и знаете, вот есть люди, которые ходят с микрофонами по улице, и у людей вопросы всякие задают. Mm-hmm. Вот. И я что-то читала такое мнение в интернете, что на самом деле люди, которые останавливаются, чтобы с ними поболтать, это обычно какие-то странные личности почему-то попадаются. И связано это с тем, что люди, ну, адекватные, они просто по делам идут, они просто не останавливаются балакать. А вот те, которые потрындеть, это как раз-таки вот эти вот как раз ребята, которым заняться нечем, они хотят все рассказать тебе, что они знают, и вот как раз эти люди останавливаются интервью давать, с проповедниками общаться.
0: Да,
1: это правда?
0: Это правда, есть. И я даже вам больше скажу, ты думаешь, как сейчас эта тема спрыгнуть вообще? Просто сказать, да, извините, до свидания, время пить чай, у меня там это, таблетки принимать или что. Ты сам уже думаешь, как вообще вот уйти от этого.
1: То есть вы подошли проповедовать, они вас сцепились?
0: А они тебя уже наоборот, да, и они тебе начинают с младенчества там или с Римской империи и до космоса.
1: А какой самый странный персонаж, который вам попадался? Был такой?
0: Да вот, у вас вчера мы на улице это проповедовали через искусство, но ребята стоят, я им разговариваю, мы там все, ну, переводим, молимся, и просто чуть такое сегодня там праздник архистра Тига, там этого, и там и Рафаила, и Рагуила вспомнил, и всех. И он всю мне толпу просто разогнал. И в конце мне: дай 20 рублей. Я думаю, вот вообще просто. А я чуть-чуть возмутился внутри. Всего доброго, до свидания. И вот... Ну, я честно, я развернулся, и все, уже собирать картины мне надо было. Просто вот он, такая вишенка на торт не очень упала. Это большинство, я, да, да, есть такое, Аля, я согласен. Таким людям главное ничего не давать говорить. Вот, вот, кстати, в благовестии обычно еще как бывает, вот ошибку делают. Проповедник, он сам все та-та-та-та-та-та-та и не дает человеку говорить. Вот у меня очень такой случай был в поезде, помню. Мне мужчина задавал вопрос, я думаю, как-то он мне с подколами, вроде он и Библию знает. И потом он мне говорит: слушай, у меня родственники, говорит, и, ну, они, говорит, верующие, и говорит, вот ты мне, говорит, Христа явил, ну, так, да, не совсем точно так сказал, как бы я уже так это, саму, да, вот это все вместе. Говорит, ты первый, кто меня выслушал. Просто что я хочу, какие у меня мысли, мы с тобой разговаривали. Мне обычно все просто хотели вталдычить, вот так вот, ну, тук-тук-тук-тук-тук-тук говорить. И вот как раз беда проповедников в том, что они все хотят сразу же в этом. И не слушают человека. Не слушают человека. А вот с такими людьми как раз не надо говорить, давай быстрее-быстрее-быстрее накидать-накидать и убежать.
1: А какая из форм благовестия, по вашему мнению, самая эффективная?
0: Ну, вот я все-таки как-то прихожу, вот мне все благовестие подвигает к тому, что получать ну, вот, образование, вот это, да, я сейчас, ну, вообще в этом году, надеюсь, получится. Я в том году хотел пройти курсы, может, и получить там учебу на искусствоведа.
1: Погодите, искусствоведы — это для того, чтобы...
0: Да, да, да, то есть я рассматриваю это следующее. Да, да, вообще через искусство, типа какого-то гида, может быть, еще что-то. Я стал вообще в последнее время... Вот, наверное, вот год уже будет, вот как я начал. Я по городам, получается, езжу, я посещаю различные музеи, выставки, стараюсь в каком-то городе 1-2 зайти. Вот сейчас сегодня понедельник, ничего не работает. Вот, ну, на неделю я скажу в Краснодаре еще куда-то. В прошлый раз я был на японской какой-то выставке картин, значит, художника. Выставлялся в Краснодаре, это вот когда я в марте был. Я, да... Я вот в этом плане прямо очень хочу развиваться, потому что можно через это заходить в какие-то ну, придомовые там ТОС, я забыл, как эта аббревиатура расшифровывается, это где люди собираются, общественники, да, и там, ну, проводят, может быть, какие-то мероприятия, еще что-то. Можно в библиотеках говорить, да. Я прямо это, вот, вот, вот через искусство я прямо для себя это готовлю, вот такой, ну, добрый инструмент, которым я буду пользоваться. Ну, сколько Господь даст прожить, я думаю, жить очень охота, надеюсь, Господи даст очень много, я буду прямо использовать этот инструмент и хочу его использовать максимально профессионально, так сказать. Так как я вот заметил, вот, ну вот, знаете, ну, в большинстве случаев, ну, вот какая-то вот, как вы сказали, люди странные, они готовы слушать, а и такие не странные, ну, назовем интеллигенции, они все по делам идут, и вот я на них очень сильно прямо нацелен. Просто достигнуть вот этого, чтобы им проповедовать. Потому что я заметил, что дефицит благовестников именно в том, что очень все учатся легко проповедовать странным, а вот именно людям образованным, с кем можно, да, вот на чем-то сойтись, это уже совершенно другой уровень. Я вот, вот это
2: благовестие. Для этого там уже апологетика нужна. Но,
0: не, может быть, даже не апологетика, просто люди вообще любят, вообще... Само творчество, искусство соприкасается. Я книги различные читаю, да. Или, допустим, сейчас я, знаете, как использую. Может, это уже, ну, не относится к картинам, еще как-то. А, допустим, вот у нас все-таки культура, и мы смотрим, сами купола проповедуют, да, все равно имя Христа, оно звучит, ну, ну, у русских, да, вот все равно и в церкви что-то отпевание или еще где-то. Даже просто вот там, допустим, сейчас я тут прослушал историю, как Иоанн Златоуст. Да, откуда, как он вышел, да, кто у него был наставник и все остальное, да.
1: Там. В общем, через конкретные истории, через какие-то идеи людям лучше всего заходит.
0: Вообще, да, да, очень хорошо заходит. И плюс я заметил, так как я еще, ну, в страничку там веду, да, как-то стараюсь освещать свою жизнь, я вот даже смотрю, уже стали появляться ребята, которые тоже стали, увидели и стали... Ну, проповедую через искусство, через картины. Они говорят: слушай, Андрей, совершенно другой уровень, совершенно другие люди. Ну, мы и так не оставляем, да? Ну, охота вот, вот это благовестие поднять совершенно другой уровень. Я всегда говорю, нужно самообразование. Но если ты никуда-то не пойдешь учиться, ты сам всегда образовывайся. Вот про что брат Владимир, да, говорил, то есть вот он, ну, как достичь людей, он вот постоянно вот ходить в пансионат, ты уже наработки, ты узнаешь, все равно есть определенные, да, какие-то боли, какие-то моменты, и ты думаешь, как максимально ухватить?
2: Ну, потому что, в общем-то, взгляд такой, что модель и принцип, даже, так сказать, Христа, это ученичество.
0: Да.
2: Поэтому я смотрю, вот, что на ученичество и от сердца к сердцу и посвящение человеку. Если мы берем количество, ну, то есть смотря на что мы смотрим, на количество или на качество. Если на качество, то вот именно ученичество. Посвятить человеку, ну, у нас даже такой как бы взгляд, что вот посвятить, взять одного человека и посвятить ему год. Mm-hmm. Год своего времени одному человеку. И казалось бы, что такое один человек? Это как бы 7 миллиардов. На, там 8 уже почти скоро будет. 8 миллиардов человек на Земле и один человек. Что это может быть, ну, как это может повлиять, как капля в море? Но если мы берем ну, принцип прогрессии, вот я, например, беру Андрея, посвящаю ему год. Нас через год уже двое. Через 2 года четверо, через 3 — 8. То есть и вот так вот брать прогрессию, вот сколько лет надо, чтобы, ну, если идеальные взять, там, не, это понятно, что это как будто бы утопия, но если идеальные взять, что вот, вот такой вот принцип, то сколько лет понадобится, чтобы весь мир был с Господом?
0: Кстати, вот ты говоришь, сказал слово утопия, вот Билли Грэм спрашивали как-то время, и он так ответил, я бы, говорит, взял бы несколько человек и посвятил бы им очень большое время. И мы, в принципе, я вот читаю Евангелие, вижу евангелизационную стратегию Иисуса Христа. Он посвящал время, да, всем вроде бы, но был определенный круг лиц, с кем он, ну, да, вот 12, да, допустим, он с ними очень...
2: Ну, вот, короче, закончу мысль, да. Если вот эту прогрессию использовать, всего 33 года. 33 года, 8 миллиардов человек.
0: Есть, все, берем. Ну, так это, да.
2: Ну, это, конечно, звучит...
0: Звучит вообще здорово, да-да-да.
2: Грандиозно, но...
0: Это звучит здорово. Это вот это мышление, это вот, говорю, через искусство, я думаю, так, как я могу... У меня как к этому-то еще все пришло? Я думаю, так, иду, с кем-то проповедую, знакомлюсь, на ходу останавливаю. А как всех собрать? И вот как раз увидел инструмент через искусство. Ну, я, кстати, я Басни Крылова, сейчас я планирую где-нибудь площадочку, какую-то кафешечку снять. Ну, вот, ну, просто идею накидываю, да, вот, может, это вот радио слушает. Ну, не может быть, кто-то слушает.
1: Надеемся, что кто-то слушает.
0: Здесь есть кто? Привет. Привет. И, то есть, ну, я вот, значит, вот такой творческий вечер, Басин Крылова. Крылов, верующий человек был. Вообще, люди искусства в прошлых столетиях были, и они принесли много. И в всех его баснях все зверушки, все остальное, это человеческие пороки. И потом, соответственно, о Христе говорить. То есть я вот такой, я прямо сейчас кафешечки смотрю, да, допустим, у себя в Перми хочу этого попробовать сделать. Знаете, есть как, ну, там, в какой-нибудь кафе, может, как, ну, как музыкальный угол, да, какой-то вот есть, да, там, с поводом музыканты могут или еще что-то, и вот, ну, вот
1: попробовать. Вы очень изобретательны в своих местах благовестия.
0: Стараюсь.
1: Очень круто. Мне очень нравится ваш принцип, то, что вы говорите, если вы решили благовествовать, то уже делайте так качественно, получайте самообразование, стремитесь к совершенству.
0: Да.
1: Потому что даже в Библии написано, все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Поэтому это на самом деле здорово. А мне еще вот что хочется затронуть, как благовестие меняет самого благовестия, как служение меняет людей, потому что я заметила, что вот приглашаю благовестников на радио, а они все чем-то похожи.
0: Да, а вы знаете, сейчас можно я скажу это? Я только что об этом думал, еще думал сказать, и вы вопрос как раз, Аля, задаете. А, я же не первый раз, да, вот получается, вот мы сколько, года 3 знакомы, и вот 3, я помню, вот первый эфир, я вообще начал просто проповедовать. Сейчас знаете уже, до чего дошел? Уже приглашают, я провожу семинары по благовестию для того, чтобы, ну, то есть побудить людей к благовестию и вот этим, вот, вот в этом меняет мне, знаете, как увидел, Бог, он у нас творец, он всегда что-то вот так создает, что-то идет, и ты становишься таким творческим человеком, ну, реально тебе охота вот развиваться, как бы всегда вот в какой-то прогрессии, меня вот оно вот меняет в форму, знаете, более такой, вот будто бы я вернулся, я в детстве такой познавательный был, куда-то залезть, что-то посмотреть, а потом, когда вырос, ну, в какой-то, у меня будто бы вот эта авантюра какая-то, вот это дух приключений, Киплинга вот это, да, Майн Рид, вот это прошло. А сейчас оно прямо есть, вот оно меня вот так меняет. Я не буду что-то за что-то новое взяться, за что-то попробовать. Там, я не знаю, сейчас там с байкерами знакомлюсь, там думаю, что ничего, на мотоцикле даже прокачусь.
1: Здорово.
0: Но это вот чисто как внутренне, да, человека, то есть.
1: Вот. Я бы хотела после музыкальной паузы еще послушать ответ Владимира на этот вопрос. Друзья, сейчас небольшой перерыв.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами, и давайте продолжим нашу тему. Владимир, помните, у нас какой вопрос был? Какой у нас вопрос был?
0: А у нас был вопрос, как благовестие меняет самого благовестника.
2: Да, вот сидел, думал, и, в общем-то, наверное, надо какие-то, ну, две точки взять, начало и, ну, скажем, сейчас, и тогда сравнить и понять. Вот, и вот, ну, думаю об этом, думаю, наверное, как, вот больше возрастает чувство вот, сострадания. И я, у меня как маркер, это моя жена. У нее, ну, развито чувство эмпатии сильно, и она как будто вот влазит в тело человека, с кем она общается, у кого какая-то страдание, боль, как бы, и как будто она сама это все чувствует, переживает, вот, и, ну, я более как бы такой, не знаю даже, как это сказать, более серьезный такой, как бы это. Но сейчас я чувствую вот в общении с, неся благовестие, общаясь с людьми, понимаю, что у меня вот это чувство сострадания, чувство эмпатии, когда ты начинаешь как бы, ну, вот сердца сливаются, вот начинаешь больше чувствовать человека. Не просто его историю, как, ну, там, прочитать книгу, а вот именно погрузиться в этого, ну, в жизнь человека, и как будто на себе прочувствовать, как будто ты сам вот раньше в детстве, помнишь, ну, не знаю, читаешь книгу, и ты как будто бы погружаешься в эту книгу, там, становишься героем этим, там, видишь это все, как это все происходит, как ты куда-то идешь, там, куда-то падаешь в яму, там, забираешься, вот, и все это переживаешь, и вот вот это вот во мне вот именно возрастает.
1: Как вы считаете, вот это чувство эмпатии, любви к людям и глубокого сопереживания, это именно тот подход, который нам Христос заповедал в благовестии? Потому что я знаю, что люди некоторые говорят, что нужно, когда служишь людям, дистанцироваться от них. Обычно я это слышу от тех, кто служит в социальных учреждениях. Врачи, воспитатели, ну, те, кто служит, например, тяжелобольным детям, мне говорят, если не будешь дистанцироваться от этих проблем, очень быстро выгоришь, не сможешь. То есть как будто бы наоборот, чем ближе ты служишь с людьми, тем больше ты от них отдаляешься. А вы говорите прямо противоположные вещи.
2: Да, потому что это светский взгляд. Светский взгляд, тебе некуда это, некому отдать потом. Но мы отдаем Христу. То есть то, что ты принимаешь, то, что ты в себя вбираешь, потом просто это отдаешь Христу, и ты становишься как каким-то резервуаром, который постоянно обновляется. Бог тебя наполняет Духом Святым, ты это передаешь людям, забираешь от них, отдаешь Богу. И, ну, вот какой-то вот этот происходит, как это назвать, рециркуляция в тебе, то есть ты от Бога отдаешь людям, люди тебе, ты Богу. И поэтому ты постоянно обновляешься. Если этого нету, тогда да, это проблема, и ты когда-то взорвешься, ты будешь наполняться, наполняться. И...
1: Вы не взрывались никогда?
2: Не было, не было. Где-то может быть какая-то усталость, какое-то там напряжение, но чтобы вот какой-то перебор эмоциональный, какой-то там взрыв, такого не было. Ну и, надеюсь, не будет. Если это произойдет, значит, я буду понимать, что есть какая-то проблема у меня в взаимоотношениях с Богом.
1: Андрей, а вы?
0: Взрывался.
1: Взрывались?
0: Я даже сейчас страшную историю расскажу. Так, есть чуть время, да? Ну, мне один... Я парню помогал, мне там написывал, в общем. И вот сейчас расскажу. Он мне пишет там, ну, в соцсетях. Я говорю, что тебе надо? Сейчас я приеду, давай поговорим. Ты скажи, что тебе надо от меня вообще? Что что случилось? И как раз мне один брат пишет: Андрей, ты, смотрю, это, ну, в Перми дома, давай по Благовесу. Я давай. Я говорю, на машине, да, поехали, да, парню только, говорю, доедем. Сейчас мне с ним поговорить надо, и пойдем благовествовать. Ну, я к парню к этому подхожу, разговариваю, говорю, ну, зачем ты мне, говорю, пишешь, зачем, ты вообще, зачем ты это все делаешь? Он мне как с правой руки на по лицу. Но я смотрю на него, и как ему, на тоже, на ему, на, и он упал. Он упал, лежит. Тот выбегает, я на того смотрю, вот поблаговествовали, да, мы? А он-то меня ведь со стороны-то с такой знал, и парень лежит, все, а я получилось так ударил, что его вырубил. И он, знаете, встает, у него тут такие синяки, и он такой, на видео все снимает, сейчас все узнают, кто ты такой. И прям такой зловещий смех у него, знаете, просто-напросто. Но в итоге потом... Через несколько месяцев мне звонит, мне говорит, папа умирает, Андрей, что делать, как помолиться? То есть, ну, на общении, в общем. Поэтому было, бывает у благовестников такое.
1: Какая-то, как true crime какой-то.
0: Нет, бывало, да.
1: А он выложил это видео, он что, шантажировать вас хотел? Или...
0: Нет, там долго объяснять, мне нечем шантажировать. Ну, просто, знаете, безумие какое-то пишешь, а я такой человек, мне будто бы всегда я... Редко, когда не отвечаю кому-то, ну, просто игнорирую, но у меня какое-то всегда чувство, раз написали, надо, ну, ответить какое-то, вот это, говорю, это переписывается долго, давай встретимся, что ты от меня хочешь, говорю, что ты от меня хочешь, он мне как, ну, я даже это, вот, но в тот момент, знаете, вот, внутренне я понял, что, ну, да.
1: А вы не думали, типа, есть же место писания, подставьте вторую щеку, все дела?
0: Нет, нет, вот, и вот, когда эту историю рассказываю, мне все говорят, я говорю, давай, вот, случится. Ну, посмотрим, что ты будешь делать. Я говорю, вот именно в этой ситуации, да, вот именно в таком, я еще не дорос. Каких-то, да, я могу подставить, это, допустим, когда, ну, оскорблять начинают или еще что-то, я, да, но вот с рукоприкладством у меня вот сработало на автомате. В тот момент я подумал, ну, если я бы более в себе уверенный был бы, ну, у меня инстинкт, это, я не знал, что дальше, потому что нож достанет или еще что-то, то есть, понимаете, да, сработает. Mm-hmm. Это история вот была, вот сейчас быстренько. Я проповедовал, и мужик пистолет достал. Говорит, что ты от меня, ну, как бы, я говорю, столько злости у вас, пусть Бог наполнит ваше сердце любовью. Он достает пистолет, а я же не знаю, настоящий он, зажигалка или, ну, травмат какой-то, встает, не упирается, ну-ка, повтори, что сказал. Говорю, столько злости у вас, боли, пусть Бог наполнит вас своей любовью. И он разрыдался. И такие тоже случаи бывали. Поэтому в благовестии оно всегда тебе куда-то...
1: Хорошо, мы всех напугали.
4: Мы да,
1: всех
4: да, напугали. Да, да,
0: нет, нет, я не то, что... Я к тому, что, ну, оно бывает. Вот, ну, такое происходит. Не, я думаю, хорошо. Когда все говорят, вот я там... Ну,
1: оно, хорошо, а если вот к вам подойдет человек и спросит, а вот я хочу начать двигаться, вот как двигаетесь вы, тоже благовествовать, с чего мне стоит начать? С молитвенной комнаты, или, может быть, с курсов по ораторскому мастерству, или с чего начинать человеку, который не умеет благовествовать, может, он боится, он, может быть, интроверт, зажатый, а благовествовать хочет, вот что ему делать?
0: Да не знаю, хотя бы просто возьмите газету и начните газеты вручать, а потом уже само все пойдет. Ну, я думаю, с этого, вот, хотя многие говорят, что вы там газеты раздают, просто с этого начните. Я даже знаю, что люди даже боятся что-то кому-то передать, ну,
1: а бывают люди, которые вообще не подходят для благовестия?
0: Я думаю, что вот как бы так посмотреть, будто бы да, но каждый должен проповедовать. Я думаю, что тут надо разграничивать, там есть как евангелист, как благовестник. Ну, в целом, я думаю, все должны. Я вот как раз настроен и нацелен на то, и вижу, что сейчас происходит, ну вот, будто бы благовестника вычисляют таким образом, а, он хорошо говорит, он там продажник, допустим, у него есть какой-то опыт общения.
1: Есть харизма определенная.
0: Да, да, все, это точно благовестник. Тогда мы не оставляем другим место благовествовать, если в такой тенденции идем. Я думаю, каждый должен быть. Просто необходимо подсказать, необходимо научить, и у каждого есть свой подход, свой инструмент. Допустим, ну, Владимир, да, вот он может достигать вот людей старшего поколения. Мне, допустим, с ними сложновато. То есть я поговорил, я могу в действительности, да, поговорить, но дальше, ну, я как бы рассматриваю человека, мне, я быстро отстыну от этого. Я вот именно все должен настать, и он должен стать таким же, как
1: хорошо,
0: я.
1: Ну, то есть у вас принцип just do it. То есть если ты хочешь благовествовать, просто иди и делай
0: просто
1: это.
0: Иди
1: хочешь
0: делай,
1: что-нибудь
0: все,
1: делать.
0: Просто иди и делай. И это, возможно, к моему характеру относится. А там уже...
1: Бог пойдет.
0: Бог пойдет.
1: Хорошо, Владимир, а вот вы могли бы что-то посоветовать людям, которые хотят начать?
2: Да, как это сделал я? Я считаю, что, ну и мое это мнение на основании Писания, что есть, как это, индивидуальное призвание, а есть общее для всех христиан. И вот служение примирения — это

0: Здесь не обязательно какие-то высокопарные фразы, что-то строить. Это же, ну, Отец Небесный, и мы с ним без, ну, не какими-то заученными фразами. А можем просто сказать, например, человек болен, сказать: Господь Иисус, исцели, там, например, Константина. Аминь. Все, это ты в руки Божьи передал его. Если ты не красноречивый, если там не можешь, ты можешь просто пару-тройку фраз сказать, доверяя человеку Богу. Этого достаточно для начала. А потом может дальше беседовать, разговаривать, ну, как с другом на улице. И это для начала этого, ну, достаточно. А ты будешь развиваться, ты с каждым разом ты будешь видеть уже, ну, как подойти к человеку, как там тому, кто агрессивный. Например, ну, были такие люди, ты начинаешь, он такой: да что там, ты что не видишь там, что творится? Ты он говорит: о, давай за это помолимся, чтобы вот то, что творится, этого не было. А, все, и он так, хоп, там, например, сурово так посмотрит, но дальше не, ну, помолился за это, и видишь, человек, да, сердце открывается. Он говорит: а ты вот скажи мне вот на этот вопрос, на этот. И ты беседуешь. Есть вот, и тут еще момент, чтобы в таких ситуациях, например, если ты не знаешь ответ, так и сказать. Угу. То есть, если задал тебе вопрос какой-нибудь каверзный, там, а почему там на картине у Адама пупок Рембрандта?
1: Ты, ошибка художника.
0: Да, если ты не знаешь, ну, как бы, слушай, ну, я не знаю, давай в следующий раз встретимся или оставь номер с телефона свой, я узнаю, и я тебе отвечу. Все.
2: То есть быть честным.
0: Да, честным, как бы не начинать придумывать там что-то, как бы, какие-то богословские там термины использовать.
2: Угу. Хорошо.
3: А можно быстренько еще вдохнуть? Конечно же, не надо поступать, как я поступил. Я понимаю, что, ну, в этой ситуации я оказался слаб, и Господь через это воспитывает. Вот. Вы ни в коем случае не подумайте. Но вот я бы хотел сказать, вот вопрос-то был, да, ну, вот благовестник, угу, там, речивый, не речистый должен быть. Вот просто Бог таким образом действует, вот по себе просто думаю, так, я вот гораздо лучше этого человека говорю, рассказываю человеку, ну, о Христе, и потом подходит следующий, к примеру, да, и вот он двух слов, да, вот есть такое выражение, связать не может, и представляете, мне вот это, кому рассказывает, допустим, говорит: слушай, вот ты что-то вот говорил вообще непонятно, а вот он мне все четко, я понял, и ты стоишь и понимаешь, вообще неизвестно как, ты можешь быть таким речистым, все сказал, но человек тебя не понял. А кто три слова, вот ты ясно говоришь. Поэтому я думаю, что здесь не надо ориентироваться вот на такие вещи.
2: Хорошо, спасибо большое, друзья, что были сегодня с нами. Друзья, спасибо, что смотрели нас. Не забывайте о поддержке в этом месяце. А на сегодня мы с вами прощаемся. Присоединяйтесь в наших следующих эфирах. Всем пока.
3: Пока-пока.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете... Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укрепилась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру в смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Такое у меня правило. В церкви во время богослужения один человек вдруг начал снимать свой башмак. Люди расступились и удивленно стали смотреть на него. В этот момент священник, размахивая кадилом, подошел к ним, увидев человека. С босой ногой он удивился и, обратившись к нему, спросил: «Скажите, уважаемый, у вас какие-то проблемы?» «Нет», — ответил человек, — «я просто заметил, что у меня один носок был надет наизнанку». «В таком случае не могли бы вы немного подождать и сделать это потом?» «Нет, батюшка», — ответил тот, — «как только я вижу, что у меня что-то не в порядке, я сразу же исправляю это. Такое у меня правило».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

отчего бьется сердце и тепло на душе. От возвышенных тем, если там никого, мыслям некуда деться, ибо кто мы тогда? И простите, зачем? Если там никого, ждать и верить не надо. И любовь не любовь, и молитва смешна, если там никого. Все бессмысленно, правда? Да и правда сама.

то и здесь точно так же. Ибо кто мы тогда? И простите, зачем? Если там никого, то и здесь точно так же. Ибо кто мы тогда? И простите, зачем?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 июня. Полное посвящение. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Первая книга Паралипоменон, 29:5. Христиане начинают представлять опасность для врага, когда полностью посвящают себя Богу, предоставляя себя в Его полное распоряжение. Подобное посвящение означает, что мы без остатка вручаем себя Богу. Когда мы посвящаем себя Богу, Он имеет полное право вмешиваться в любую сферу нашей жизни. Если мы серьезно настроены и действительно хотим, чтобы Бог задействовал нас, мы должны спросить у себя, есть ли что-то в нашей жизни, что мы утаиваем от Него? Есть ли в нашем сердце уголки, куда мы не хотим Его впускать? Есть ли у нас то, от чего нам трудно отказаться? Хорошо, Боже, Ты можешь забирать все, кроме этого. Или «Нет-нет, Господь, я еще к этому не готов». Или «Боже, только не вмешивайся в эти отношения». Или «Господь, не проси меня отказываться от этого». Полностью посвятить себя Богу не означает сказать «Господь, я буду читать Библию каждый день, я буду учить отрывки из нее наизусть, я буду хранить Твое Слово в сердце и буду молиться большую часть дня, только не проси меня отказываться от моего излюбленного греха». Полное посвящение подразумевает, что вы говорите от всего сердца. «Господь, я отдаю себя Тебе без остатка. Я вовсе не хочу сказать, что Бог заберет у нас все, что мы любим. Конечно же, Он не будет этого делать. Но все, что у нас есть, должно быть в Его полном распоряжении. Именно Он должен принимать решение о том, что полезно для нас, а что нет. Наша задача – всецело доверять Ему. Божье слово на сегодня. Предоставьте себя в полное распоряжение Бога.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Господь, Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 22 июня. Наша тема сегодня – «Дружба с миром». Сегодня мы сосредоточимся на слове «дружба», и наше место Писания – послание Иакова 4:4, где Иаков пишет: «Разве вы не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Что ж, мы живем в мире. Мы не можем отделиться от него. Так что же он имеет в виду, говоря о дружбе с миром? Слово «дружба» является греческим словом «филос», которое означает «любить». От него происходит слово «филема», что означает «целовать». И когда Иаков использует слово «дружба» в этом стихе, он говорит о верующих, которые раньше горели от любви к Иисусу. Они ходили в Божьей силе, но сейчас они вышли за пределы своих взаимоотношений со Христом, и они филема или филос, заигрывают с миром. Их внимание поглощено миром, и их посвящение разделилось между Христом и Святым Духом и этим миром. Они начали заигрывать с миром. Но Библия говорит, что это является серьезным нарушением. Не поступайте так. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «Работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «Работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укрепилась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «Резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Кать, ну что, ты готова? Я с голоду умираю.
1: Сейчас, я. Слушай, пока губы накрашу, почитай-ка вот эту вот статейку.
0: А, я об этом вчера в новостях слышала. Ужас какой-то. Как можно так со своим же ребенком? Оставить 6-летнюю девочку в квартире без присмотра на 20 дней.
1: Самое интересное, что она до сих пор считает, что ничего страшного не сделала. Вот тут, туда, почитай.
0: Говорит, что оставила ей достаточно пищи и строго наказала никому не открывать дверь. Во дает. Девочка и заболеть могла, и да вообще, что угодно могло случиться. Что, не могла найти кого-нибудь за ней присмотреть, что ли? Тварь какая. Отдохнуть, видите ли, захотела с новым любовником. Убивать таких мало.
1: А вот тут, смотри, она оправдывается тем, что залетела случайно, и с самого начала ребенок не был желанный.
0: Да какая разница? Желанный, нежеланный. Если уж ты стала матерью, будь добра, заботься о ребенке должным образом.
1: Тихо ты, тихо.
0: Отдохнуть, видите ли, так захотелось. Ничего, отдохнет теперь на нарах. По закону ей за это должны дать. Вот где бы тут было написано «должны дать»...
1: А ты знаешь, Тань, в законе есть одно исключение.
0: Какое?
1: Если ребенок еще не родился, мать имеет право не то, что забыть о нем, но и просто его убить.
0: Ага. Значит, ты все знаешь.
1: Знаю.
0: Откуда?
1: Я твоя лучшая подруга и давно все поняла. Ты собираешься сделать аборт.
0: Похоже, я только что загнала себя в тупик. Как я теперь могу избавиться от своего ребенка после того, что наговорила про эту женщину?
1: Так что, ты передумала?
0: Да. И знаешь, мне тут мысль такая пришла. Если она так уж не хотела иметь ребенка, по крайней мере, могла бы отдать его другим родителям.
1: Конечно, в мире ведь так много бездетных семей.
0: Ну пойдем же скорее, мне же за двоих теперь лопать.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адрес.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 7. О том, что слова «любовь» — «амор» и «расположение» — «дилекцию» употребляются в Священном Писании безразлично и в добрую, и в другую сторону. Кто поставил для себя правилом любить Бога и не по человеку, но по Богу любить ближнего, как самого себя? Тот за эту любовь называется человеком, имеющим благую волю. Чаще это чувство называется в Священном Писании «каритас», но называется оно и просто любовью, «амор». Апостол, например, говорит, что тому, кого он повелел избрать для управления народом, епископу, надлежит быть «любящим добро», «аматорем бони», послание к Титу, глава 1, стих 8. Да и когда Господь, спрашивая Петра, выразился так: «Любишь ли ты меня? Дилигис ме, расположен ли ко мне? Больше, нежели они?» Петр отвечал: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Амо те». Снова спрашивал Господь не о том, любит ли его, а о том, расположен ли к нему Петр. И снова Петр отвечал: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Спрашивая в третий раз, Господь и сам не сказал, расположен ли ты ко мне, а сказал, любишь ли ты меня, амос ме. Тогда, как замечает евангелист, Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. Хотя Господь не в третий раз повторил, а только впервые спросил, любишь ли меня. Два же предыдущие раза говорил, расположен ли ты ко мне. Отсюда мы заключаем, что и в то время, когда Господь говорил, расположен ли ты ко мне, Он говорил не что иное, как «любишь ли меня?». Петр же продолжал называть одну и ту же вещь тем же именем и в третий раз сказал также: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 15 по 17. Я нашел нужным упомянуть об этом, потому что некоторые полагают, будто расположение, дилекцию, или каритас — это одно, и совсем иное — любовь, амор. Говорят, будто расположение нужно понимать в хорошем смысле, а любовь — в дурном. Но в высшей степени достоверно, что и сами светские писатели никогда этого не утверждали. Пусть также поищут, различали ли эти выражения, и если да, то по какому поводу различали их философы. Книги их достаточно ясно говорят, что они высоко ценили любовь в делах добрых и к самому Богу. Со своей стороны, нам нужно предоставить данные о том, что наши писания, авторитет которых мы ставим выше всей остальной литературы, называют любовью то же, что и расположение к равным или высшим, дирекционам вель каритатем. То, что слово «любовь» употребляется в хорошем смысле, мы уже показали. А чтобы кто-нибудь не подумал, что хотя слово «любовь» и может пониматься как в добрую, так и в дурную сторону, но слово «расположение» должно пониматься только в добром смысле. Тут пусть обратит внимание на выражение в псалме. «Любящего, кви аутем дилигет, насилие ненавидит душа его». Псалом 10, стих 5. И на известное выражение апостола Иоанна: «Кто любит, дилексерит, мир, в том нет любви, дилекцию, отчи». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. Вот в одном и том же месте указание и на добрую, и на дурную сторону. А чтобы кто-нибудь не докучал требованиями доказательства того, что и слово «любовь» употребляется в дурном смысле, но употребление в хорошем смысле мы уже указали, тот пусть прочитает слова Писания: «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». «Се ипсос амантес, аматоре спекуни». Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 2. Итак, благая воля есть любовь добрая, а воля превратная — любовь дурная. любовь, домогающаяся обладать предметом любви, есть страстное желание. Та же самая любовь, обладающая и пользующаяся этим своим предметом, есть радость. Но убегающая того, что ей противоречит, есть страх, а чувствующая, если ей случится противное, есть скорбь. Все это есть дурное, если любовь дурна, все это благо, если она блага. Докажем сказанное нами на примерах из Писания. Апостол возжелал разрешиться и быть со Христом. Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 23. Еще. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Псалом 118, стих 20. Или, если употребить выражение более подходящее, «возлюбила душа моя вожделеть судов твоих». И еще. «Вожделение премудрости возводит к царству». Книга «Премудрости Соломона», глава 6, стих 20. Вошло, однако же, в обычай, что если употребляется слово «страстное желание» или «вожделение», «cupiditas vel concupiscentia», и не указывается предмет его, то оно может пониматься только в дурную сторону. Употребляются в хорошем смысле и слова «веселье» и «радость». «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные» — Псалом 31, стих 11. Еще «Ты исполнил сердце мое весельем» — Псалом 4, стих 8. И еще «Полнота радости пред лицем твоим» — Псалом 15, стих 11. Слово «страх» в добром смысле встречается у апостола, когда он говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 12. Еще «Не гордись, но бойся». Послание к Римлянам, глава 11, стих 20. И еще «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. Но относительно печали, трястица, которую Цицерон чаще называет скорбью, гритуду, а Вергилий — страданием, долор, когда говорит «отсюда у них страдание и радость», и которую я предпочел бы называть грустью, трястица, потому что слова «скорбь» и «страдание» чаще употребляются в применении к телам. Относительно этой грусти – вопрос о том, может ли она иметь добрую сторону, представляется весьма трудным.

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Десять заповедей. В Америке многие знают, что Верховный суд США постановил, чтобы начертания 10 заповедей были удалены из всех правительственных залов суда. Это серьезное решение широко освещалось средствами массовой информации. Но в чем заключается суть этого постановления? Зал суда – это место, где вершится правосудие. 10 заповедей – это нравственный закон Божий, непоколебимый и неизменный. Он незыблем, как закон притяжения. Игнорировать этот закон – все равно, что ступить за край крыши высотного здания. Вы можете отрицать его, но вы все равно ощутите последствия его несоблюдения. 10 заповедей – это вечные законы, установленные Богом для того, чтобы не допустить самоуничтожения человечества. Тем не менее, множество фирм привлечено сейчас к работе по стиранию этих заповедей, а также Божьего имени с поверхности бетона или мрамора, на которой они были начертаны. Это очень хорошо отражает состояние нашего общества. Эти неизменные законы изначально были запечатаны на камне перстом Бога, а сейчас их удаляют с камня на основании человеческого постановления. Некоторые христиане говорят: «В этом нет ничего страшного. Мы не под законом. Зачем делать из этого проблему?» Да, мы не под еврейским законом, который включает в себя еще 613 заповедей, добавленных иудейскими раввинами. Но каждый христианин находится под властью нравственного закона Божьего, который заключен в 10 заповедях. Я хотел бы знать, что думает Бог, наблюдая, как люди удаляют начертания Его законов. Некоторые верующие заявляют: нет нужды в таком начертании 10 заповедей. Главное, чтобы они были запечатлены в наших сердцах. Но Божье Слово говорит иначе. Обратите внимание на то, что Бог повелевает иметь видимое присутствие Его заповедей, когда Он завещает их своему народу. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Второзаконие, 6 глава, с 6 по 9 стих. Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 3. Бесконечность небытие. Бесконечность небытие. Наша душа, брошенная в оболочку тела, находит там число, пространство, три измерения. Она рассуждает о них, объединив общим названием «природа», «необходимость», и ни во что другое поверить не способна. Бесконечность не увеличится, если к ней прибавить конечную величину, как не удлинится бесконечное мерило, если к нему прибавить еще одну пять. Конечное уничтожается при сопоставлении с бесконечным и становится абсолютным небытием. Равно как наш дух по сравнению с Духом Господним, как наша справедливость по сравнению с Господней справедливостью. Но наша справедливость более соразмерна Господней справедливости, нежели конечная величина бесконечной. Справедливость Господа должна быть столь же беспредельной, сколь и Его милосердие. Меж тем суровость суда Господня над грешниками менее беспредельна и потрясающа, нежели беспредельность милосердия к избранникам. Мы знаем, что бесконечность существует, но не знаем, какова ее природа. Равно как знаем, что числам не может быть конца, и, следовательно, некое число должно выражать бесконечность. И это все, что нам о нем ведомо. Оно также не может быть четным, как нечетным, ибо не изменится, если к нему прибавить единицу. Вместе с тем оно число, а любое число либо четно, либо нечетно. Правда, это относится к числам конечным. Значит, человек вполне может знать, что Бог есть, и при этом не ведать Его сути. Нам ведомо множество истин частичных, не охватывающих все истины. Так почему же не может быть единой всеобъемлющей истины? Итак, мы знаем, что существует конечное. Нам понятна его природа, ибо мы сами конечны и протяженны, как оно. Мы знаем, что существует бесконечное, но нам непонятна его природа, ибо, обладая, как мы, протяженностью, оно не имеет границ. Но мы не знаем, существует ли Бог, и если существует, какова его природа, ибо у него нет ни протяженности, ни границ. Однако вера открывает нам его существование, удостоившиеся благодати познают его природу. Напомню, я уже показал, что даже не постигая природы какого-то явления, можно твердо знать, что оно существует. Теперь поговорим об этом с точки зрения теории естественно-научной. Если Бог существует, Он бесконечно непостижим, поскольку, будучи неделим и беспределен, во всем отличен от нас. И так нам не дано знать, какова Его суть и есть ли Он. Но, признав это, кто дерзнет отрицать или утверждать его бытие? Не мы, ибо ни в чем не соотносимы с ним. Как же можно осуждать христиан за то, что они не способны разумно обосновать свои верования? Они, исповедующие веру, не поддающуюся разумным обоснованиям. Христиане во всеуслышание заявляют, что их вера – нелепость, стультиция, а вы после этого жалуетесь, что они ничего не доказывают. Начни христиане доказывать бытие Божие, они были бы нечестны, а вот говоря, что никаких доказательств у них нет, они тем самым проявляют здравый смысл. Ну, хорошо, но даже если ваш довод оправдывает тех, кто подобным образом излагает христианское вероучение и снимает с них обвинения в бездоказательности, он ни в коем случае не оправдывает тех, кто сию бездоказательность покорно принимает. Что ж, рассмотрим это возражение и скажем так. Бог либо есть, либо его нет. Какой же ответ мы изберем? Разум нам тут не помощник, между нами и Богом – бесконечность хаоса. На самом краю этой бесконечности идет игра, что выпадет, орел или решка. На что вы поставите? Если внять разуму, ни на то, ни на другое. Если внять разуму, выбор неправомерен. Не осуждайте же за лицемерие того, кто сделал выбор и поставил на вездесущего, ибо вы и сами не знаете правильного ответа. Не знаю, и поэтому предаю осуждению не за тот или иной выбор, а за выбор вообще. Неправильно ставить на Бога, неправильно ставить против Него, любой выбор равно неправилен. Единственный правильный путь – вообще воздержаться от выбора. Да, но не выбирать нельзя. Не спрашивая вашего согласия, вас уже засадили за эту игру. Так на что вы поставите? Давайте подумаем. Поскольку выбор неизбежен, подумаем, что вас меньше затрагивает. Вам грозят два проигрыша. В одном случае проигрыш истины, в другом – благо. На кон поставлены две ценности – ваш разум и ваша воля, знание и вечное блаженство. Меж тем, как ваше естество равно отвращается и от заблуждения, и от безмерных мук. На что бы вы ни поставили, разум смирится с любым выбором, ведь отказаться от игры никому не дано. Так что тут все ясно. Но как быть с вечным блаженством? Взвесим наш возможный выигрыш или проигрыш, если вы поставите на орла, то есть на Бога. Сопоставим тот и другой. Выиграв, вы выиграете все. Проиграв, не потеряете ничего. Ставьте же, не колеблясь, на Бога. Превосходное рассуждение. Да, выбирать, пожалуй, придется, но не слишком ли многим я при этом рискую? Давайте подумаем. Мы уже знаем, каковы шансы на выигрыш и проигрыш, поэтому вам был бы полный смысл ставить на Бога, даже если бы вы взамен одной жизни выигрывали только две, ведь не играть вы все равно не можете, тем паче три. В этой принудительной игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш было бы величайшим неблагоразумием отказаться, рискнуть одной жизнью ради возможных трех. А ведь на кону вечная жизнь и вечное блаженство. Будь у вас один шанс из бесконечного множества, вы и то были бы правы, ставя одну жизнь против двух. И с другой стороны, действовали бы очень неосмотрительно, отказавшись поставить одну против трех. Ну а что говорить о шансе, пусть одном из бесконечного множества, выиграть бесконечно блаженную, бесконечную жизнь? В нашем же случае у вас шанс выиграть бесконечно блаженную, бесконечную жизнь против конечного числа шансов проиграть то, что все равно идет к концу. Этим все и решается. Если выигрыш – бесконечность, а возможность проигрыша конечна, нет места колебаниям, нужно все ставить на кон. Таким образом, поскольку хотим мы того или не хотим, а играть все равно приходится, давайте откажемся от разума во имя жизни. Рискнем этим самым разумом во имя бесконечно большого выигрыша, столь же возможного, сколь возможен и проигрыш, то есть небытие. Ибо нет резона говорить, что выигрыш сомнителен, а риск несомненен, что бесконечность расстояния между несомненностью поставленного на кон и сомнительностью выигрыша вполне уравнивает конечное благо, которым человек несомненно рискует, с благом бесконечным, но сомнительным. Это пустая отговорка. В любой игре риск несомненен, а выигрыш сомнителен. Тем не менее, игрок идет на этот несомненный риск ради сомнительного выигрыша, ничуть не погрешая против разума. Неправда, что между такой несомненностью всего, что можно проиграть, и сомнительностью всего, что можно выиграть, пролегает бесконечное расстояние. Оно действительно пролегает, но лишь между несомненностью выигрыша и несомненностью проигрыша. Что же касается сомнительности выигрыша, то она прямо пропорциональна несомненности поставленного на кон, согласно соотношению между возможностью выигрыша и возможностью проигрыша. Отсюда вывод. Если шансов выиграть столько же, сколько шансов проиграть, игра идет на равных, и значит несомненность того, что стоит на карте, равна сомнительности выигрыша. Другими словами, расстояние между ними отнюдь не бесконечно. Поэтому, когда речь идет об игре с подобными шансами на выигрыш и проигрыш, с риском проиграть конечное и выиграть бесконечное, наше утверждение обладает бесконечной доказательностью. Это очевидно, и если людям доступна хоть какая-то истина, вот она перед вами. Признаю вашу правоту и целиком с вами согласен. Но нет ли какого-нибудь способа выяснить, что кроется за этой игрой? Есть. Чтение Евангелия и прочее и так далее. Все это так, но мне связали руки и заткнули рот, не дают вольно вздохнуть, меня принуждают играть и лишают свободы выбора, а я так устроен, что не могу уверовать. Что же прикажете мне делать с собой? Понимаю вас, но постарайтесь, по крайней мере, понять, что если сам разум толкает вас к вере, а вы все равно не способны уверовать, значит, причина подобной неспособности в ваших собственных страстях. Старайтесь преодолеть себя, но не с помощью умножения доказательств бытия Божия, а с помощью обуздывания страстей. Вы хотите прийти к вере, но не знаете пути, хотите исцелиться от безбожия и просите лекарств. Учитесь у тех, кто был так же несвободен, как вы, а потом постепенно поставил на кон все свои блага. Эти люди нашли путь, который вы ищете, исцелились от недуга, от которого вы жаждете исцелиться. Начните с того, с чего начали они. Во всем поступайте так, словно уже уверовали. Окропляйте себя святой водой, просите отслужить мессу и так далее. И вы невольно проникнетесь верой и перестанете умничать. Но этого-то я и боюсь. А чего тут бояться? Что вы теряете? И чтобы вы уяснили себе, насколько правильно такое поведение, добавлю, оно поможет вам обуздать ваши страсти, камни преткновения на пути к вере. Конец этого рассуждения. Итак, чем вы рискуете, сделав такой выбор? Вы станете честным, неспособным к измене, смиренным, благодарным, творящим добро человеком, свободным к нелицеприятной, искренней дружбе. Да, разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения, слава, сладострастие, но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете, даже в этой жизни, и с каждым шагом по избранному пути все несомненнее будет для вас выигрыш, и все ничтожнее то, против чего вы поставили, но несомненное и бесконечное, ничем при этом не пожертвовав. Ваше рассуждение приводит меня в восторг, восхищает и так далее. Если оно вам нравится, если убеждает вас, знайте, так рассуждает человек, не перестающий коленопреклоненно молить за вас то высшее неделимое существо, которому целиком покорно его собственное существо, чтобы и вы, в свою очередь, покорились ему ради вашего блага и ради славы оного человека. Вот так сила сочетается с подобной низменностью.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру в смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного, кто бережет душу свою, удались от них. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг. Очи Господа охраняют знания, а слова закона преступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть – уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни, не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Глава 5. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо то, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть». Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена... да боится своего мужа.
2: Вы слушаете план победы.
1: Глава 10. Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную мазь мироварника. Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем, это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушит ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя, и кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От тленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь. А за все отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого, потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою. Глава 11. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи, и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Все, что будет, суета. Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. Глава 12. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал Экклезиаст, все суета. Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклезиаст приискать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать – утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.

0: радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Радио «Новая жизнь», постановочка.
1: Ну что ты будешь делать? Опять то же самое. Я безнадежна.
2: Анжела, хватит разговаривать сама с собой, что люди подумают.
1: Да какая разница, я безнадежна.
2: Тихо, пойдем сядем вон за тот стол. Пойдем, все спокойно обсудим, пойдем.
1: Я безнадежна, я сдаюсь.
2: Перед чем?
1: Я пыталась на прошлой неделе каждый день проводить время с Господом, как ты посоветовал. Но ничего не получается. Все, я сдаюсь.
2: Ты что, пропустила один день?
1: Один? Если бы. Три. Все, я сдаюсь.
2: Да, дела.
1: И вообще, из тех 20 минут, которые я посвящаю чтению Библии и молитве, половину времени моя голова занята какими-то другими вещами.
2: 10 минут все же лучше, чем совсем ничего.
1: Безнадежна я, безнадежна. Все, сдаюсь.
2: Ну ладно, возможно, ты права.
1: Как это права?
2: Слушай, чего мы сюда пришли? Зря время только теряем. Давай пропустим обед.
1: Пропустим обед?
2: Да ну их эти обеды. Я вообще больше, наверное, не буду обедать.
1: Почему? Новая диета какая-то?
2: Да какая диета? Просто у меня столько дел, столько суматохи на прошлой неделе было, что у меня, прикинь, 3 раза вообще не было времени пообедать.
1: Погоди, ну я есть хочу.
2: Ну а если не получается обедать каждый день, зачем вообще обедать?
1: Ну я...
2: Честно говоря, я так расстраиваюсь, когда пропускаю обед, что порой вообще подумываю... А не перестать ли мне есть вообще?
1: Ну, хватит. Я поняла, к чему ты клонишь. Ты хочешь сказать, что я отношусь к молитве как к обязанности?
2: Точно. А ведь это не обязанность. Это твоя духовная пища.
1: Слушай, а ведь лучше червячка заморить, чем с голода-то умирать.
2: Ну вот, мы и поняли друг друга. Давай, заказывай, что будешь?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресом.
4: Радио «Пилигрим». Слушайте нас. Внимательно.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский в Сиарусе Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразы «Работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «Работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укрепилась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории изуи.

В бельгийском городе Льеже состоялось 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы Петра. Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает Movie Guide. Лидер группы Петра Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломиц. Пастор Алексей, как всего одной жертвы Христа достаточно, чтобы омыть грех многих людей, которые будут спасены?
1: Ответ на этот вопрос связан с пониманием природы спасения. В 5 главе послания к римлянам, где апостол Павел подробно объясняет, каким образом Иисус Христос спас людей, он проводит параллель между Иисусом Христом и Адамом. Он сравнивает два прямо противоположных явления, которые имеют в каком-то смысле некоторую схожесть. Первое явление – это грех, которым согрешил Адам, и в нем согрешили все. Второе явление – это спасение, искупление, которое совершил Иисус, и в нем это искупление или причастниками этому искуплению стали очень и очень многие. Поэтому как преступлением одного всем людям осуждение, так правдою или праведностью одного всем людям оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушаниями одного сделаются праведными многие. Апостол сравнивает природу того, что произошло после грехопадения Адама, с тем, что произошло после спасения, которое совершено Иисусом Христом. Когда Адам согрешил, то все те, кто был в нем, то есть те, кто рождались потом от Адама, они рождаются, имея в себе греховную природу, и поэтому имеют в себе все последствия греха, включая смерть, включая вечное отделение от Бога, то есть пребывание в аду, осуждение. Точно так же апостол говорит, происходит в Иисусе Христе или с Иисусом Христом. От Иисуса Христа как бы начинается новая раса. Поэтому все те, кто в Иисусе Христе, они получают Его праведность. Как все те, кто в Адаме получил Его грех, так все те, кто в Иисусе Христе, получили Его праведность. И именно эта Его праведность, она и является причиной спасения того, что каждый человек, кто доверил свою жизнь Христу, будет с Богом, а не будет проводить вечность в аду. Причина, почему это стало возможным, заключается в двух очень важных качествах Иисуса Христа, как Сына Божьего, как Бога-человека. Во-первых, первое качество заключается в том, что он был безгрешным. А это значит, что он не нес на себе своего собственного греха. Он взял только наши грехи. Поэтому он мог умереть и воскреснуть. Он воскрес, потому что не согрешил. Но здесь есть вторая очень важная причина. То есть вот эта первая причина означает то, что он взял свою праведность, он был безгрешный, и он дает нам, которые были неправедны. Но здесь есть вторая причина, очень важная. Она связана с тем, что Иисус был не только Бога-человеком, он был Богом. Он был человеком, но он был стопроцентным человеком, но он был стопроцентным Богом. А это значит, что он безграничный. И это значит, что его жертва безгранична. Это значит, что она принесена за грехи людей, которые совершены, сделаны против безграничного Бога. Вот почему нет никакой другой вероятности или никакого другого варианта спастись, кроме как спасение через Бога-человека Иисуса Христа, который является полноценным Богом и полноценным человеком. Вот почему все теории, которые как-то по-другому смотрят на Иисуса Христа, то есть те учения, которые говорят о том, что Иисус был только пророком, или что он стал Сыном Божьим просто образно, как особым человеком, или какие-либо другие теории, которые хотя бы чуть-чуть уменьшают, умаляют божественность Иисуса Христа, они не оставляют никакого места для искупления. Искупление стало возможным только потому, что Иисус был полноценным Богом и полноценным человеком. Это и делает его жертву достаточной для всех, кто принимает его верой, кто соединен с ним, кто становится частью его и поэтому становится частью его семьи. Вот почему Писание много раз говорит «в нем и мы», «в нем и вы». То есть все то, что мы получаем от Иисуса Христа, становится возможным только в Нем. Благослови вас Бог.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Пилигрим.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в день Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона.

за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы Петра. Картина создается при участии компании Iconic Events Releasing и Intrigic Film, сообщает Movie Guide. Лидер группы Петра Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 июня. Вы хотите знать Божью волю? Во всем благодарите, потому что такова о вас Божья воля в Иисусе Христе. Первое послание к Фессалоникийцам 5:18. Расширенный перевод Библии. Многие люди стремятся услышать голос Бога, потому что им важно знать, в чем состоит Божья воля для их жизни. Иногда люди воспринимают Божью волю как непостижимую тайну и говорят что-то вроде этого. «Если бы мне была известна Божья воля, я бы повиновался ей». Или «Я действительно хочу идти за Богом, но я не знаю точно, в чем заключается Его воля». Я не могу сказать вам, есть ли Его воля в том, чтобы вы переехали в другой город, отдали детей в ту или иную школу или участвовали в пасхальном представлении у себя в церкви. Но я могу назвать вам конкретный и очень эффективный способ познавать и исполнять Божью волю в своей жизни. Будьте благодарны за все. Благодарите Бога постоянно, что бы с вами ни происходило. Пусть ваше сердце будет преисполнено благодарности в любой ситуации, и это позволит вам яснее увидеть направление, в котором следует идти. Нам не всегда легко быть благодарными, но если в вас будет благодарный дух, вы будете исполнять Божью волю. Обратите внимание, что здесь сказано «благодарить во всем», а не за все. Допустим, вы открываете холодильник и видите, что в нем перегорела лампочка и что продукты не такие холодные, какими должны быть. Вы не станете благодарить Бога за то, что холодильник сломался, но вы можете выразить признательность за то, что у вас есть холодильник и продукты, которые вы можете в нем хранить, за то, что его можно отремонтировать. Вы можете терпеливо ждать, пока его починят, и не выражать недовольства. Если вы хотите исполнять Божью волю, старайтесь всегда быть благодарными. Божье слово на сегодня. Благодарите Бога в любых обстоятельствах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

он счастлив. Пока я срываюсь, будто с высотки, жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца, проверить меня, показать, кто он и кто есть я, чтобы пришла его слава, покой мир среди ужаса, горя, бедствий, бури, страха, криков.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лаковыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давние и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои, да наблюдают пути мои, потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же. Глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, Встаньте, припоясав чресла ваши истинную и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Имав-Сува, и взял его. И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Имафе. Он обстроил Вефарон, Верхний и Вифарон Нижний, города укрепленные, со стенами, воротами и запорами. И Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хитеев, и амореев, и ферезеев, и евеев, и евусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня». Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его, и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управляющих народом, 250, а дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, «Не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень». Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвенники Господним, которые он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячие и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гевер и Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они с слугами Соломоновыми в Афир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего бы он не объяснил ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя. И сказала царю, «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано, сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой, в царя у Господа, Бога твоего». «По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней». И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтыри для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того, послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит. И 300 щитов меньших из кованого золота по 300 сиклей золото пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве». И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц, и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями, от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по их множеству, сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Силоламлянина, и в видениях прозорливца Иаиля, о Иеровами, сыне Наватова. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Ровоам, сын его, вместо него.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Друзья, добрый день. В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, влияет ли сила веры на результат молитвы?
1: Конечно же, влияет. В Библии много указаний на то, что именно вера определяет уровень взаимоотношений человека с Богом. В послании Иакова, 5 главе, сказано о молитве о больных, о том, что молитва веры исцелит болящего. Иисус Христос говорит: «Верьте, что получите, молитесь с верою». В других местах Священное Писание приводит с разных сторон эту очень важную идею, что человек, который приходит к Богу, он должен веровать. Кстати, послание к евреям в 11 главе, где дается определение веры, объясняется, что вера, она включает в себе признание того, что Он есть, и дальше и ищущим Его воздает. Конечно, вера играет очень важную роль. Но здесь вопрос в том, что значит вера. Многие люди, когда они думают о молитве с верою, они путают веру с самоуверенностью или же с самовнушением даже. То есть, когда они просто себя убеждают в том, что да, Бог обязательно даст, да, Бог ответит, да, это так и будет точно. Вот то, что я заказал в молитве, то, о чем я попросил Бога, именно это и сбудется. В действительности, это очень ущербное, искаженное представление веры. Когда мы посмотрим на Священное Писание, мы видим, что вера, она прежде всего состоит из признания Бога своим авторитетом, своим господином, владыкой неба и земли, из признания Бога самым мудрым, из признания Бога добрым, благим, любящим. И вот когда мы вот с такой верой обращаемся к Богу, то тогда эта вера изменяет очень многое в нашем отношении к, ну, к Богу, конечно, и к самому явлению, о котором мы просим. Представьте себе, вы просите Бога о чем-то. Вы просите его с верой. То есть можно просить без веры, когда вы просите, и вы не уверены, будет ли какое-то действие здесь или не будет, и вообще есть ли там кто-то, кто мог бы ответить на этот вопрос. Естественно, такая молитва не имеет силы. Дальше молитва с самоуверенностью или молитва, в которой ты самовнушением занимаешься. Ты говоришь, что обязательно это произойдет, обязательно это произойдет. И вот третий вариант – молитва с настоящей верой. Когда мы приходим к Богу, мы приходим с верой. Мы знаем, что Бог велик, и Бог способен это сделать. Вместе с тем мы знаем, что Бог очень мудр, и у Него есть наиболее точный вариант, который просчитал все ходы в нашей жизни, и который знает точно, что же нам нужно, в какой степени, в какое время, в какой форме. Третье, мы знаем, что у Бога не только есть это знание, но у Него есть сила все это осуществить. И вот тогда, когда мы приходим с верою к Нему, вот с такой верой, мы, конечно же, придем, и мы доверим себя, и мы доверим свою нужду, мы доверим свою просьбу. Мы выразим то, что, Господи, я нуждаюсь в этом, я хочу этого. Я вижу, что это должно бы, с моей точки зрения, приблизить меня к Тебе, оно должно помочь мне, оно должно принести благо. Но я доверяю Тебе, зная, что у Тебя есть более точное знание, у Тебя есть более точный взгляд на эти вопросы. Это и есть молитва веры. Несколько мест Священного Писания, которые это подтверждают. Послание к евреям, 10 главе с 19 стиха, мы встречаем на чем основана вера. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, то есть в общение с Богом, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою». То есть мы приходим, и мы доверяем Иисусу Христу, который является ходатаем за нас. Мы доверяем то, что Он нас спас. Он открыл нам доступ к Богу. Он сделал возможным наше общение с Небесным Отцом. Мы доверяем Ему себя, свою жизнь, свое будущее. В послании к римлянам сказано об этом еще детальнее, еще лучше. 8 глава послания к римлянам – представляют нам очень интересную динамику молитвы. Здесь сказано следующее. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть речь идет вот о чем, что когда мы просим что-то у Бога, мы даже не можем правильно сформулировать нашу нужду. По причине того, что мы не совсем точно понимаем жизнь, мы не точно понимаем то, что происходит в жизни. Поэтому мы иногда можем просить у Бога то, что нам послужит во вред. И по этой причине мы видим, что Дух Святой, Он доносит до Бога настоящую нужду нашу. Здесь написано «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть вера – это доверие Богу. Вера – это доверие Христу. Вера – это доверие Святому Духу, который заботится, или вся Божественная Троица заботится о самом лучшем, что может быть в нашей жизни. И сразу после этого мы читаем следующее. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И вот сразу же после этого сказано, в чем заключается наше благо. Наше благо заключается в уподоблении образу Иисуса Христа. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». То есть, когда мы говорим о силе веры, веры, которая определяет эффект молитвы, сила веры заключается в нашей способности практически доверять Богу самого себя, свои обстоятельства и ту нужду, которую мы приносим к Богу в молитве. Помоги нам, Господь, в этом.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый.

Если я пойду и долину смертной тени, не убою зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский Всеаруси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает Movie Guide. Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения.

внимание зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

0: Христианские притчи.
1: Так было угодно Богу. Святому старцу во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал, но ел молча и в первый, и во второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата, не сказал, что он небрежен, и не только не сказал этого, но даже ни одним словом не опечалил его. Когда же брат узнал, что он сделал, и начал скорбеть, говоря: «Я убил тебя, Авва, и ты возложил этот грех на меня тем, что промолчал», тот с кротостью отвечал: «Не скорби, чадо, если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меда».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Сегодня вы услышите проповедь Ярла Николаевича Пести «Возмездие за грех».
2: Библия нам говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Однажды я прочел об одном случае, который произошел в Британии, на полуострове, который глубоко выдается в море к западу Франции. В один прекрасный летний день по песочному берегу прогуливался один из тамошних жителей. Он это делал не раз. Над ним было голубое небо, сияло ослепительное солнце. Он вдыхал живительный морской воздух. Стояла тишина, и он наслаждался этой чудной природой. Погруженный в свои мысли, человек вначале не заметил, что ноги его начинают увязать в песке, и с каждым новым шагом идти ему становилось все труднее и труднее. Вдруг он вспомнил, что это время отлива, и что под ним пласт зыбкого песка. Он с ужасом сообразил, что ему угрожает гибель. Он знал, что зыбкий песок беспощаден. Он засасывает в свою пасть предметы и людей, и спастись невозможно. Человек поспешно повернулся назад, желая ступить на твердую почву, но, сделав несколько шагов, он увидел, что ноги его увязают все глубже и глубже в песок. В страхе он стал бросаться из стороны в сторону, потом начал кричать и звать на помощь, но никто его не слышал. Рыхлый, мокрый песок, как живой, втягивал его в себя. Вот он уже до колен, вот уже до пояса. Песок сжимал его, как в тисках. Человек поднимает вверх руки, кричит неистовым голосом до хрипоты, но никто не приходит к нему на помощь. Давление песка на тело так велико, что лопаются кровяные сосуды. Кровь льется изо рта, из ушей, из глаз. Вот он уже погружен до плеч. Вот остается на поверхности только голова, красная от сильного напора крови, широко перекошенным от ужаса ртом. Но вот на поверхности мокрого песка, как бы на мгновение, остановились налитые кровью глаза, и через несколько секунд они исчезли, скрылись. Человек исчез, а небо по-прежнему было голубым и сияло лазурью. Море плескалось и играло волнами. Все продолжало жить, сохраняя тайну исчезновения человека. Таков неумолимый закон природы, в данном случае закон тяготения. Он беспощадно убил человека. Но то же самое мы можем сказать и о грехе, дорогие друзья, который всасывает нас в свои пасти. Он преследует нас повсюду, ища, как бы нас поглотить. Действия и результаты его очевидны везде. Поэтому вопрос греха и спасения от его разрушающей силы имеет самое важное значение в жизни каждого человека. Вот почему так важно знать, дорогие друзья, как избавиться от греха и его последствий. А это мы можем точно узнать в Слове Божьем, в Евангелии. Послушайте, что по этому поводу говорит Библия. Слово «Евангелие» в подлиннике на древнееврейском языке означает «радостная весть». И вот что она нам возвещает, что Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира, единственный свободен от греха, добровольно принял смерть за наши грехи, чтобы нас спасти. Он испил весь ужас смерти во всей ее полноте, как наказание за твой и мой грех. Своей заместительной смертью Он одержал победу над адом и смертью и воскрес для новой жизни всякому верующему в Него. Если ты, уважаемый радиослушатель, находишься еще под властью греха, то с покаянием поспеши прийти к Христу, пока еще не поздно. Господь Иисус Христос предлагает тебе новую жизнь, жизнь вечную, как дар Божий. Кровь Иисуса Христа сильна сегодня освободить тебя от твоих грехов и от наказания за грех. Ты можешь получить прощение на 100% всех своих грехов. Такова милость и благодать Божья. Если ты готов отречься от твоих грехов и желаешь принять этот дар спасения, то в молитве обратись к Богу и скажи простыми, приблизительно такими словами: «Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа и прошу, помоги мне полностью признать свои грехи, освободи меня от них, спаси меня по великой милости Твоей. О, милосердный Бог, дай мне постигнуть любовь Твою, дай мне понять и принять голгофскую жертву за грехи мои. Прости меня, что я так долго шел к Тебе, прими меня таким, каков я есть. Научи меня любить Тебя, служить Тебе. Я верю, что Ты слышишь молитву мою. Все это я прошу во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь».

Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!